В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Доброе утро после длинных выходных, 7.01 у нас в Петербурге, мы здесь и начинаем. Ребята, конечно же, у нас впереди два гороскопа, рубрика «Я в эфире» с голосовыми сообщениями, тему придумаем, про инвестиции поговорим, сыграем в скорость звука сегодня, ватафакты, психологом пообщаемся и горячая новость. Все это впереди, как обычно, начинаем с «Есть поводов» на 15 июня 2026 года, и это понедельник.
1: Такой может быть повод, ребят, вы вообще... 3 дня как отдыхали? Вы помните? Помните, что была рабочая неделя короткая?
2: Мы не отдыхали.
1: Серьезно?
2: Мы нон-стопом работали.
1: 3 выходных у тебя пролетели
2: незаметно? Я просто стоял в радио, разговаривал. Ходил по окнам, стучал.
1: Да?
2: Говорил, типа, привет, сегодня вас ожидает 2 гороскопа. Они говорят, ты что, обнаглел, что ли? Время 7 утра.
1: Эфир вне эфира?
2: Да, я продолжаю работать.
1: Сегодня Международный день прогулки.
0: Замечательно.
1: Может быть, можно прогулять что-то?
0: Или погулять где-нибудь. Праздник мужских недостатков. Придумали все-таки.
2: Не существует такого праздника.
0: Конечно. Это все придумали девушки.
1: В смысле?
0: Больше некому.
1: Что вы придумали?
0: Вы очень много придумываете. Всемирный день ветра сегодня. Замечательно.
2: День ветра. Какой-то ветер.
1: Опять мы придумали?
0: Это нет, это мы, скорее всего. День создания юнацкого движения в России, кстати. Юных натуралистов сегодня можно поздравить с этим праздником.
1: А день придумывания новых созвездий. Девушки, парни? Ну, девушки, наверное.
2: Кто придумал этот праздник?
1: Да.
0: Парни.
2: Я думаю, что...
1: Где-нибудь видели парня астролога или таролога? Я нет.
2: Причем не астролог, это астрономы.
1: Ну, хорошо.
2: Смотри, зачем девушки придумывают созвездия? Это парню нужно, смотри.
0: Звезду подарю тебе, да?
2: Да.
1: Я купил тебе звезду.
2: Плешивый кот, это вот тебе, вот, можно сказать, парень.
1: Большая медведица, хотел сказать.
0: Всемирный день пожертвований сегодня, замечательно. 16 лет как празднуется еще, ну пусть дальше празднуется. Сегодня Международный день женщин в горнодобывающей промышленности, важный, кстати, день.
1: А английский кокер-спаниель, сегодня его день.
0: Ну, неплохо, праздника нет, да, который мы могли бы зацепиться, но ладно, тебя же был вчера день рождения, правильно, Аня, с днем рождения.
2: С прошедшим тебя.
0: Вот, поэтому Аню можно поздравлять в чате мобильного приложения рекорда, и тему предлагаю такую, какая вы Аня сегодня, да?
1: Что?
0: Да, пусть голосовыми, какая вы Аня этим утром присылайте, какая хотите, она оценит, выберет победителя и петюлю даст, может быть, поэтому голосовыми ждем в чате мобильного приложения рекорда, вейкаперы, погнали.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 15 июня сейчас.
2: Овны, сегодня вы будете крайне категоричны во всяком действии. Если дело касается общепринятых правил, вы будете следовать всякой букве закона.
1: Тельцы, перед тем, как отвечать на задаваемый вам вопрос, внимательно проанализируйте его на предмет наличия тайного смысла.
3: А близнецы, сегодня вы будете говорить, говорить и еще раз говорить.
2: Рак, сегодня вам не удастся выигрывать противостояние. В лучшем случае придется пойти на компромисс.
1: Львы, сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд.
3: А девы, тишина и спокойствие, вот чего вам будет не хватать сегодня.
2: Весы, трава, как известно, зеленее там, где нас нет. Сегодня соблазн переместиться в ту самую местность со столь зеленой растительностью.
1: Скорпионы, сегодня вы имеете реальный шанс обогатиться, а вот как, звезды умалчивают.
3: Стрельцы, вас кто-то использует, если вас-то устраивает, продолжайте в том же духе.
2: Козероги, сегодня у вас будет возможность отдохнуть, но досуг стоит тщательно спланировать.
1: Водолеи, вы склонны искать себе оправдание, хотя вас никто ни в чем не обвинял.
3: Рыба, единственное, что будет омрачать сегодняшний день, это привычка к минимальному, но комфорту. Всем хорошего дня, друзья.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
4: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
5: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юнес, гибридный внедорожник Дипал G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
4: А цены?
5: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
6: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
8: 281-85-99.
9: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
10: Джилли Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BCR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Джилли на Новикова Привоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно по 30 июня 2026 года.
11: Работа, стресс, суета.
12: Дела, быт, усталость.
11: Эх, дорогая, пора в отпуск.
13: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО Фианит Ломбард. Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Угарайм 102-740-37-67-368. 18+.
14: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
15: Босс Удальского, Владимирская область, село Чирикова. Украин 13-233-5-0-263.
16: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почепа», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
17: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
18: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
17: Новый JQ J6 создан для таких историй.
18: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
17: JQ J6. От 2 миллионов 30 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Take your mother clothes off.
1: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.
2: Дэнс лето!
3: На рекорде.
2: Лето!

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какая вы, Аня, такая у нас тема. У Ани день рождения был вчера.
2: Может, поэтому... день рожденческие песни хотя бы.
1: Ну и как хотите.
2: Даже, потому что даже песен про Аню нет. Помните, все Андреи собирались, пели про Андрея. Сережа собирались, пели про Сережу.
1: Ты не собрала их, потому что, Аня-то. Поэтому
2: так, потому что нету прикол. Песни про Аню, понимаешь?
1: Ну,
2: а песни про день рождения любые веселые есть. Ла-ла-ла-ла-ла.
1: Например, чат мобильного приложения Рекорда. К новостям. Сумку из кожи тиранозавра за 300 тысяч евро выставили на аукцион. Представляете, кожа динозавра, настоящее изделие, пока не нашло своего покупателя, поэтому у вас, например, есть шанс это купить. Ее произвели из коллагена, который нашли в бедренной кости тирекса. То есть это на самом деле кожа динозавра.
3: При помощи... Кожа зам, получается.
1: Ну да, при помощи технологии ученые дали клей вообще инструкции, как это сделать и создать, чтобы она вырастила в лаборатории кожу динозавра. Она вырастила, создала, говорит, девочки, покупаем, налетаем. Настоящий тирекс сама убивала.
3: Слушай, а помнишь, раньше кожаные изделия проверяли зажигалкой?
2: Так.
3: А это как
2: проверить?
3: Вулканическим огнем.
1: Да, надо опустить вулкан, получается. Нет,
2: я вообще не очень верю. Мне кажется, это на 3D-принтере, понимаешь, напечатали и сказали, это из ДНК, откопок, раскопок и тра-та-та. Вот как доказать?
3: Но если на нее другие животные будут бросаться, значит, это настоящее.
2: На нее женщины будут бросаться. Ты видел, сколько она стоит?
1: Нужен трицератопс. По-моему, с ним тирекс дрался обычно. И вот если он среагирует, трицератопс, на эту сумку, значит, это тирекс.
3: Нет, стоп, подожди. Тирекс нужен Джефф Голдблюм. Человек, который играл в парк юрского периода. Если он скажет, боже мой, это же тирекс, то тогда мы...
1: Нужен этот чел.
3: Поверим.
2: Тогда стоимость оправдана.
3: Да.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился 55 минут. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны обсудили двусторонние отношения и международную повестку, а также договорились о новом визите в Россию спецпосланника США Стива Уиткофа и зять американского президента Джареда Кушнера. Премьер Великобритании Кир Стармер сообщил о задержании в Ла-Манше танкера, который Лондон связывает с так называемым теневым флотом России. По данным британских властей, на борт судна поднялись морские пехотинцы и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью. Популярный американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов на Рио-де-Жанейро. После крушения на парковке вспыхнул крупный пожар, огонь охватил десятки автомобилей. Всего жертвами авиакатастрофы стали 6 человек. Артист находился в Бразилии в рамках своего мирового турне. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.

0: рэперы.
1: Ваши голосовые, самое время послушать, какая вы, Аня, сегодня такая тема. С Александра начинаем.
2: Доброе утро, всем здравствуйте. Анюта, с прошедшим днем рождения, всего самого наилучшего. Какая Анюта? Я Анюта, которая хочет дальше продолжать отдыхать, веселиться. Там. Вау! Но нельзя, потому что сегодня на работу, и, к сожалению, день рождения только раз в году. И вот это все.
1: И вот это все.
3: Кстати, классная тема. Давайте придумаем всем выходной после дня рождения. Можно же на законодательном уровне, да, это сделать?
1: Придумала?
3: Придумала.
1: Убери в долгий ящик. Клянусь, как поехали.
4: Доброе утро. Анечка, с днем рождения.
3: Спасибо.
4: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anna. Happy birthday to you.
1: Классный трек, можно замиксовать.
5: Ты понял, что произошло?
1: Что?
5: Наконец-то Аня получила песню в подарок.
1: Такого еще не было. Мадам Рик.
6: Здравствуйте, ребята. Я каждое утро, если только сонная злая Аня. А Рыженьку любимую поздравляю с наступившим днем рождения. Вот пускай она продолжает дарить нам ту яркость, которую она всегда излучает. И на радио, и в социальных сетях, и в кино. Люблю.
7: Мау.
1: Человек сейчас только слов сказал, а ты мяу.
5: А ты животом получала.
3: Подожди, а у кота знаешь, сколько смысловой нагрузки в этом мяу?
1: Могу лишь представить.
3: Это же любовь, уважение и тревога.
1: А, Алешенька, сынок.
8: Доброе утро, ребят. Анечка с прошедшим.
3: Спасибо.
8: А знаете, такая Аня после выпуска, после дня рождения, и такая с приколом. Такая сударыня, тударыня. А еще я в отпуске видела гипопотама и... Тихо. Гипотатута.
1: Гипотатама, гипотатута. Я всех так буду поздравлять просто. Теперь это же универсальное поздравление.
5: Слушай, если бы Аня в Таиланде отдыхала, то она, тогда она была бы с приколом. А так? Где-то, кстати, где-то отдыхала.
3: Я была в Мармарисе. Мармарис.
5: Где?
3: Мармарис.
1: А в Дюшесове была?
0: Твои камеры на рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Фэкспокар на Ларина 28Б. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 159 000 рублей. Уже в продаже в Экспокар на Ларина 28Б. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б.
2: Самый счет приветственный выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
3: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
3: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
4: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии.

0: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
1: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
2: Тапку в пол!
3: Отдыхай ярко! С картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив. Дни рождения на колесах. Летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия». Для детей и взрослых. Сормовский парк. Центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
5: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
6: Агат РФ Пробег. Надежный автомобили для яркого лета.
5: Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Паузбербанк. Закончите строй проект декларации на наш.ком.рф.
10: 18 июля. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 18 июля. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
11: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. Украин 123-520-30-28-72.
12: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: лидеры на рекорде.
1: Доброе утро, у нас 8.00 в Петербурге, и, друзья, в этом часе мы играем с вами, поэтому не забывайте про мобильное приложение рекорда, оно на выходных очень пригодилось, и сейчас тоже. Мы играем «Скорый звук» сегодня. А пока к новостям. Да, в России мясоеды экономят на еде больше, чем веганы, вот что выяснилось. Недельный рацион с мясом обходится в 2004 рубля, а без него 2305 рублей. Разница почти 300 рублей в пользу животной пищи, подсчитали исследователи. Поэтому быть мясоедом оказалось выгоднее вообще.
2: Экономнее.
3: Так а нет других вариантов. Тоже. Не ешь мясо, болеешь.
1: Нет, да так себе доктор.
3: У меня своя практика.
2: Ну, вообще, это давно, да, так. Начинаешь контролировать питание и правильно питаться, и чтобы это было еще и полезно для организма, всегда чуть-чуть, да, подороже выходит.
3: Ну, так веганство это не факт, что правильно.
2: Нет, мы не говорим, но все равно, вот почему-то все полезные продукты стоят дороже.
1: Знаешь, сразу видно, что человечка деньги имеются, да, если он ест полезную еду. Вот и мы будем обсуждать, по каким вещам можно понять, что у человека дела идут в гору. Вот такая тема, да, сегодня. Ну, шины, во-первых, не триангл, а Мишлен, если мы видим на автомобиле.
2: А ты рассматриваешь шины?
1: Конечно, это нормальная история, абсолютно.
2: Мне кажется, если человечек на работу приехал на яхте, вот тоже показатель.
1: Да, по дороге. Почему бы нет? Что еще может дать нам понять, что у человека дела идут в гору?
2: А вот когда он весь облеплен брендами. Вот прям вот.
1: Мне кажется, это наоборот уже.
3: Просто облеплен?
2: Ну да.
3: Скорее всего, он работает на фабрике и упал в бренды.
1: Стикерами какими-то, да?
3: Часы могут быть показателем?
2: Да.
1: Может быть. Может быть, ездит в отпуск несколько раз в год. У нас есть такой вариант в голосовалке, кстати.
3: У нас есть такой человечек.
2: Может быть, ходит с барсеткой.
1: Новой. Это важно. Чтобы она была.
3: Нет, смотря что в барсетке. Может, у него там это просто одна расческа.
2: Может, там газета.
1: У него три кладушка. Значит, дела идут в гору. Но это 200 с чем-то тысяч она стоит. Уже в курсе? Да, три кладушка.
3: Либо это Фил-обзорщик.
1: Либо это, да.
2: Подожди, Фил же может совмещать богатую жизнь и обзор.
3: А что он этого не делает?
1: Мог бы, да. По каким вещам можно понять, что у человека дела идут в гору? Такая тема у нас сегодня. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Record. Вейкаперы.
1: Обсуждаем, по каким вещам можно понять, что у человека дела-то в гору пошли. А вот Холли Грейл пишет, если у чечка BMW, ну вы поняли, да? Много трат, она про это, конечно. Да.
2: Ну там конкретно,
1: шутка.
2: Конкретно в гору идут дела.
1: Да, мне нравятся такие шутки. Так, что у нас еще? Наташа пишет, доброе утро, когда затихает и перестает доказывать людям, кто он. Согласен, люди, которые успешны, они не обращают внимания на жизнь других. Это прикольно, с ними удобно общаться.
2: Вот, получается, они очень скромные.
1: Ну, в большинстве своем им просто пофигу.
2: Ну, говорят, это что, Бентли? Я не знаю.
3: Когда человек влюбляется, его любят и сошлись после 20 лет знакомства, все дела идут в гору.
1: Возможно, Евгений сырки творожные покупает, а? Определенной марки, наверное. Сразу видно, дела в гору идут у человечка, тогда, конечно.
2: Тогда и фисташечки тоже
1: ну
2: сюда.
1: Ну все, я думал, когда ты скажешь.
3: Ну что ж такое-то? Если у человека флагманский смартфон и пара кнопочных, то, вероятнее всего, дела идут в гору, но не все чисто.
1: У Макса он все проще, носки без дырок начал носить, все, у человека дела в гору пошли.
2: Если это для тебя в гору, то мы тут все.
1: Нитки купил
2: на горе.
1: Можно и так ходить.
3: Ну, либо пилочку для ногтей.
1: Да, наконец-то, да, перестал рвать. Екатерина в большинстве случаев довольно быстро становится скотами. Она вот такие люди, она говорит.
3: А у Александра мнение. Если на заправке заливает полный бак, еще и берет большой кофе. Кстати.
2: И туда тоже бензин добавляет.
3: Можно, да, подслеживать на заправке.
1: Два хот-дога еще таких, мне все соусы. Начинается.
3: Вообще это очень дорого на заправке, два хот-дога и кофе. Ты посчитай.
2: Там акции есть.
3: Я никогда себе не позволяла.
1: Александр, если у человека все зубы, ну он прям ферзь. Если они еще и белые, ну точно велюровый кортез. А вот если желтые носки, точно мокрый туз.
2: Ничего, я хочу вот эту градацию до конца вообще услышать.
1: Александр, как ты вообще распределяешь людей? Напиши нам, пожалуйста, еще больше. Распредели.
3: У Евгения все просто, довольная морда.
1: Да, у Саши, вот когда у тебя есть яхта, а Санта из Беларуси, дела однозначно в гору у тебя идут.
3: А можно по взгляду реально определить? Вот что так, по внешним признакам. Может, реально по взгляду понятно, что у человека все вообще в горе.
2: Да, ты его не видишь.
3: Да.
1: По каким вещам можно понять, что у человека дела идут в гору? Это мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Рекорд. Реклама.
4: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
5: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юнес, гибридный внедорожник Дипал G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
4: А цены?
5: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
6: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
8: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 равно 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
9: В интернете наберу prismaokna.ru.
7: Подробности на сайте.
10: Клиника «Созвездие Офтальмика». Лазерная коррекция зрения, когда качество становится стандартом. Созвездие 52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрянь, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Давай поспорим.
3: На что?
2: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
3: Уже нашел.
2: И новые автомобили есть?
3: Есть.
2: И выгодный кредит?
3: Есть.
2: И безопасная сделка?
3: Есть.
2: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
3: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
2: Так не бывает.
3: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
6: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
7: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
1: Дэнс лето. На рекорд.

0: играем совсем скоро в прямом эфире, поэтому присылайте слово «игра» в чат мобильного приложения Рекорда, если вы хотите оказаться в прямом эфире Радио Рекорд. Пока мы обсуждаем, по каким вещам можно понять, что у человека дела-то в гору идут.
1: Вот пишет, смотри, сообщение. Есть отличный фильм с Тимберлейком, называется «Время». Там успешные, богатые люди и вообще никуда не спешат, потому как у них очень много времени, соответственно, и денег. И приезжаешь порой на Кузнецкий мост или на Патрике и невольно замедляешь шаг, там спешат только курьеры, а у нас на окраине столицы все куда-то бегут.
2: На Патрике вообще лучше не приезжать. Почему? А что там делать? Там куда ни плюнь, везде миллиардеры.
0: Кемир написал, и похожее сообщение, если человек не работает годами, десятилетиями, а просто живет жизнью своей, и классно вот. А Дмитрий говорит, стал выходить на связь и брать трубки с чужих номеров. Ну, мне кажется, наоборот, когда он вообще не берет трубки, вот это прекрасно.
1: О, сегодня с мужем подарили сыну на 18-летие BMW, дела идут в гору.
0: Нормально, парню приключений. Конечно. Впереди веселых, нет, не очень.
2: Тут даришь, получается, если я правильно все понял, BMW, либо если прям очень много денег, либо такой, слушай, он слишком хорошо живет. Да вот он должен научиться самостоятельности. Вот ему BMW.
1: Дела идут в гору, если в ресторане ты перестаешь смотреть на цены и начинаешь смотреть на калории.
0: Сергей Злой покупает дорогой корм коту, дорогой наполнитель, разные игрушки для пушистой морды. Я согласен, те, у кого собачки в каких-то комбинезончиках и меняют их каждый день, у этих людей дела явно идут в гору. Для собаки вещи это дорого.
1: Либо вообще наоборот. Это дороже, чем на человека, да.
0: Поэтому сразу видно, человечек хорошо двигается в этой жизни.
1: Скажи честно, ты черепахи покупал какую-нибудь одежду?
0: Да нет, конечно, зачем? Это черепаха.
2: Черепахи одна одежда, это террариум.
0: Александр, когда перед ним есть три кнопочки «за», «против», «воздержался». Ой, хорошо. И это все его работа.
2: Ой,
0: это хорошо. Это хорошо.
1: Когда человечек цветочным на 8 марта скупает с десяток букетов, ему называют семизначную сумму, он оплатил и ушел, а ты такой со словами: «Одна роза – это стильно, оплачиваешь какой-то веник».
0: Да, это когда у человека еще дела идут в гору, когда он не спрашивает, а скидочку можно вот на вот это вот что-нибудь? Когда не пытается договориться, наверное, да? Просто платит то, что есть на ценнике, и все.
1: Да, и когда на кассу не подходит с ценником, ну вот же у вас по акции.
0: Да, желтый ценник не несешь через весь магазин. Вот же ты! Как же вы?
1: И вся очередь ждет.
2: Подождите, а есть такие люди? Покупают не по скидке?
0: Стас, такого мира не существует. Такого не бывает. По каким вещам можно понять, что у человека дела идут в гору? Обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Европа готовится к возможному сокращению военной поддержки со стороны США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, европейские страны уже обсуждают сценарии действий в случае уменьшения американского участия в сфере безопасности. Иностранные авиакомпании стали чаще заправлять самолеты в российских аэропортах с запасом, чтобы снизить расходы на топливо. Как пояснили в Росавиации, такая практика связана с ростом цен на авиационное топливо за рубежом. При этом ведомстве подчеркнули, что российские перевозчики по-прежнему обеспечиваются топливом в приоритетном порядке. Босния и Герцеговина столкнулись с требованием Евросоюза ввести визовый режим для граждан России, заявил лидер боснийских сербов. По его словам, представители Республики Сербской не поддержат такое решение и намерены блокировать его принятие. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд, реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
3: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рогирска. Панель за 2025 год.
8: В ленте.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Рекорд.

0: свои кадры на рекорде. Скорость звука.
1: Играть будем с Юлей, конечно, за приз. Юля, привет!
2: Привет, привет!
3: Привет, Юля! Куда ты едешь и в каком городе?
2: В городе Москва, на МКАДе. Крестников в больницу отвозила.
1: О, круто. Юль, смотри, мы обсуждаем, как понять по человеку, что дела у него идут в гору. У вас в Москве это сразу понятно. Есть какие-то критерии?
2: Слушайте, ну да, наверное. Когда люди приходят за полтора мульта покупать все путевки в Турцию, я думаю, это большой критерий.
3: О, кстати, действительно, показатель, какой отель ты выбираешь и сколько готов отстегнуть за путешествие. Наверное, те, кто не выезжают на МКАД, а живут внутри Садового кольца, тоже сразу же метятся. А, или оплачивают парковку в центре. Сколько у вас сейчас стоит парковка?
2: Слушайте, ну где-то рублей, наверное, до 800 доходит за час.
3: Нормально.
1: Неплохо, неплохо. Конечно. А я говорю, Юль, говорю, припаркуйся, чтобы не за рулем вести автомобиль. А Юля такая, ну ладно.
4: Ближайшие два месяца поработаю бесплатно.
1: Ладно, хоть приз выиграю. Юль, у нас игра «Скорость звука». Прозвучат некие композиции, определенные, популярные, и тебе нужно отгадать исполнителя, название этой песни, либо пропеть, если не знаешь, но знаешь, как она поется. Одну угадываешь, приз твой. Ты готова?
2: Давайте попробуем.
1: Давай попробуем. Первая композиция.

0: Я готова.
1: Ну да, конечно, и что это за композиция?
0: Baby, don't hurt me, baby, don't hurt me, no more.
1: Ну, это вот же да? Правильно, вот из лав. Ходовой трек замечательный. Стаса любимый, кстати, он снимался в том клипе.
2: Да, я... Ты не замечала меня?
3: Нет.
2: Я рядом с Джимом Керри стою.
1: Слева. Это он машет. Ну все, сразу первое попадание и приз твой. Юль, мы тебя поздравляем. Может, привет передать
0: кому-то? Огнище, просто я до мурашек не ожидала.
1: Ладно, ладно, потому что до мурашек. Подожди, за парковку придет ценник. Вот там до мурашек. Привет передавай кому хочешь.
0: Передаю привет всем своим родственникам в город Сергиев Посад, всем своим друзьям в город Калининград, Питер обязательно.
1: Ой, спасибо.
0: Ну, я с удовольствием передала мужу привет, но он меня, наверное, сейчас не услышит, потому что он в зоне специального назначения, как говорится. Вот. Но я его очень сильно люблю.
1: Круто.
0: В общем, да, хорошего дня всем.
1: Круто, спасибо тебе большое. Ловите розыгрыши и вы в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
4: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: В Экспокар на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей уже в продаже в Экспокар на Ларина 28Б. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б.
2: Самосбежно приветственный выход действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
3: Курочка, курочка, половская курочка.
4: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
3: Курочка, курочка, павловская курочка.
4: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
7: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.

0: Цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке. 6+.
1: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗАтлант. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Давай поспорим.
3: На что?
2: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
3: Уже нашел.
2: И новые автомобили есть?
3: Есть.
2: И выгодный кредит?
3: Есть.
2: И безопасная сделка?
3: Есть.
2: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
3: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
2: Так не бывает.
3: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
4: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на большой йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
5: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-523-028-722.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Продолжаем обсуждать и рассуждать, по каким вещам можно понять, что у человека дела идут в гору. Да, вот пока популярно то, что человеку не нужно на работу. Вот он спит просто, ты звонишь ему в час дня, а человек такой: «О, что, ты что, уже вторник? Я засыпал в субботу».
1: О, я знаю таких людей, но у них дела не то, что в горы идут, они там под гору, под мост, там, где дождь не мешает спать.
2: А мне кажется, что люди, когда много работают, ну, и зарабатывают, они вообще мало спят. Это тоже показатель успеха.
0: Мне кажется, человек, у которого дела идут в гору, у него есть все подписки на телефоне. Это Кинопоиски, это на все соцсети. Вот он даже не пользуется множеством приложений, но у него на все есть подписка. Потому что, ну как же, разработчиков нужно похвалить, нужно задонатить.
1: Просто пакетом все покупают.
0: Кстати, кто пакеты постоянно в магазине берет?
1: Это я не знаю, что это за богатеи.
2: А сколько сейчас стоит пакет?
0: От 9 рублей.
1: Самый дешевый 9 рублей.
2: О, это ж много. Моя черепаха ела креветки. Это считается горными делами?
1: Это почти каннибализм.
0: Если сама их ловила, то нет. Если ты покупал, то да.
2: А в 2008 году был в Москве. Значит, зашел я в самый большой салон связи в стране. На кассу подбежал тип и говорит: «Дайте две золотые 88-е Nokia». Ему: «С вас 290 тысяч. Присаживайтесь, мы вам кофе принесем, пока оформляем». Он: «Да залейте себе, это кофе, дайте мои мобилы». Кинул пресс бабла, забрал телефон и ушел.
0: Ну, такая, конечно, человечка не то, что дела в гору, он уже на пике был, наверное. И еще, мне кажется, дела в гору идут у тех людей, которые покупают смартфон, и в этом же магазине Apple, ну, те, кто покупают на системе iOS смартфон, берут чехол. Вот там же, да, оригинальный, говорит: «Мне оригинальный, пожалуйста, дайте чехол».
2: И зарядку запасную.
1: Точнее, даже
0: дорого.
1: Те, кто не ждут его в комплекте, этот чехол. Им нормально, мне вообще телефон нужен. Ой, ставьте себе телефон.
2: А мне, кстати, кажется, те, кто без чехла носят телефон, это тоже показатель.
1: Это сумасшедшие. Это люди, у которых вера в телефон настолько вообще.
2: Он просто умеет менять экран.
0: У меня на выходных телефон столько раз был в песке, сколько я, наверное, за всю жизнь не был.
1: Что ты делал в песке?
2: Да, кстати.
0: Копал карьер.
3: На рекорде.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: 9 утра ровно в Петербурге по московскому времени. В этом часе с психологом пообщаемся. Конечно же, на какую-то тему, связанную с нашей. А пока к новостям. Так, значит, есть такой Даулат Гири Джи Махарадж. Вам важно это знать. Из Индии. И он бросил учебу. Обратился к религии и уже 12 лет стоит на месте. Он стоит просто на ногах и никуда не идет. Он не сидит, не лежит, только стоит с опорой. Он верит, что так в итоге увидит бога Махадева. Волонтеры его обрабатывают ему ноги. Ноги выглядят очень страшно. Я не советую вам даже смотреть этот видос, но парень 12 лет вообще ими не двигал.
1: Так, он просто стоит?
2: А ест, он питается вообще?
0: Ну да, он все делает, все как и мы, только стоит на месте.
1: Он как волк, его ноги кормят.
2: И он вообще не двигается никуда.
0: Он уже не может двигаться из-за того, что он 12 лет стоит на месте. Там такие отеки, как у слона ноги.
2: Ну это вообще жестко.
1: Слушай, на самом деле это же очередь куда-то.
0: Я думаю, что он стал занят.
1: Я думал, он занял. Угу. Там в МФЦ, наверное, их индийский.
0: Мне понравилось, что он бросил учебу и такой, думаю, чем бы заниматься? Буду стоять.
1: Как бросил? Он не дошел до нее, судя по всему. Он стоит на бирже труда, потому что бросил школу.
0: Не, ну здесь понятно, религия, да? Но есть же вот такие люди, которые неожиданно им в голову что-то такое, бах, и все, я не должен этим заниматься, чем занимаюсь сейчас, буду стоять 12 лет на одном месте.
1: Слушай, а был же еще какой-то индус, он делал почти то же самое, он поднял руку. Он поднял правую руку и не опускал ее, там, пока к нему тоже не пришло просветление. Она пересохла, атрофировались мышцы, и она стала такая худенькая.
0: А еще один голову не мыл всю жизнь. Тоже там интересные видосы. Индия вообще удивительная страна.
3: Такие новости всегда там классные.
1: Может быть, достижение в медицине? Нет, я буду лежать, буду плесневеть.
4: На рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Представляете, оказывается, в Антарктиде рождались люди. По вашим ставкам вообще, сколько человек родилось в Антарктиде?
2: 10.
1: Так, Стас.
3: 3.
1: Ну нет, вы где-то между. Ань, ближе всех 11 человек за всю историю Антарктиды там всего родилось. Представляете? То есть все равно. А я думал, там одни исследователи.
2: Так, ну, ты исследователи, они же как бы это.
3: Вот и исследовали.
1: Надо исследовать, работать, а не вот... беременеть.
2: Ну, они не хотели там рожать, они просто не успели, может, доехать до теплого.
3: Слушай, как одна сломанная печка, да, провоцирует на создание семьи.
1: Согрелись, хорошо.
3: Тамара, у тебя тулуп-то не такой теплый. Она говорит, Витя, мы уже все сделали, что ты пристал ко мне?
1: Так, штаб-квартира Toyota находится в городе Toyota. Но бренд называется не в честь города, наоборот, город Корома, который раньше назывался, был переименован в 1959 году в честь этой марки автомобилей. Представляете, вы говорите, Корома жили, давайте Тойотой будем.
3: Так это
1: легендарная марка.
3: Градообразующее предприятие, скорее всего.
1: Ну, конечно, так и есть, поэтому они решили переименоваться.
3: Тойота же не... Ой, у них много
2: Тойота крутых... просто заработала на дополнительные буквы.
3: Да, а про логотип знаете, да? Их?
2: А что это значит?
3: Логотип обозначает на самом деле и игольное ушко, и нитку, проходящую через нее. Потому что до этого, до автомобили, они делали швейные машинки.
1: Вот так. Но в некоторых штатах США в 19 веке больных туберкулезом считали жертвами вампиров. Люди верили, что умершие от этой болезни пожирают жизни своих выживших родственников, заразившихся членов семьи. Они говорят, это вампиры, давайте их жечь.
3: Ужас какой. Ну, по сути, действие, наверное, правильное было. Ну, в те времена, потому что лекарство...
1: 19 век, не так давно.
3: Я не ошибся. Действие было правильное.
0: Рекорд. Реклама.
4: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
5: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
4: А цены?
5: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
8: 281-85-99.
9: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
10: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
11: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
12: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
13: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
12: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
13: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
12: Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Работа, стресс, суета.
16: Дела, быт, усталость.
15: Эх, дорогая, пора в отпуск.
17: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УКРН 102-740-37-67-368. 18+.
19: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
20: Голос Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-5-0-263.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
16: Новый Belgian X50+ готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Belgian X50+ в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Belgian BCR Motors на Новикова прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Не оферта. Подробности в Belgian BCR Motors. Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
20: Belgian. Надежность в движении.
21: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
22: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
23: Dance лето!
21: На рекорде. Yeah.

0: Обсуждаем, как понять человеку, что дела у него в гору идут. Я вспомнил. У меня, оказывается, немало знакомых, которые смотрят чемпионат мира по футболу сейчас, там, где он происходит. И вот сразу видно, у людей дела идут в гору. Ну, как бы они там
1: они
0: болеют.
1: Они смогли долететь.
0: Ходят, да, на эти матчи, да, и говорят, Никитос, вот мы здесь, кружочки мне записывают. Я говорю, ну классно, ребят, давайте. Удачи вам, у меня утреннее шоу.
2: Еще больше идут в гору дела у тех, кто с поля смотрит на матч.
0: Там вообще запредельно.
2: Там не то, что в гору.
0: Кстати,
2: там.
0: Кто думаете, кто выиграет чемпионат мира? Давайте по-честному.
2: Ой, я не знаю. Я болею за испанцев.
0: За испанцев болею?
1: А когда он закончится?
0: Месяц примерно.
1: Месяц еще?
0: Да. Ну, давай, кто тебе кажется? Не, ну, пальцы в небо обычно угадывают.
1: А все страны участвуют?
0: Давай, ты попадешь, давай.
1: Я попаду?
0: Назови страну просто.
1: Греция.
0: Не бабал.
2: Бывает. Так а что, можно сейчас сделать ставки, да. Ну, приблизительно. И вот в конце, когда закончится чемпионат мира, кто выиграет, получит, ну, маленький приз у нас.
0: Ну, все, конечно, говорят про Португалию.
1: А, да, тогда Португалия.
0: Все очень
1: Португалия.
0: Хотят, чтобы
2: а почему он?
0: Пришли.
1: Ну, как Никит сказал, потому что, да, вот.
0: Ну, если выиграет Португалия, то вечный спор продолжится, кто круче, Месси или Криштиану Роналду.
2: Получается, Аргентина или Португалия.
0: Вот. Ну, да, да. В общем, интересно.
2: Насколько я помню, несколько чемпионатов мира назад Аргентина хорошенечко так проигрывала, но Месси все равно забирал лучшего игрока там и чемпионата мира.
1: С собой.
2: Да, теперь он живет с ним.
0: Можете себе позволить. Сын его теперь. Возможно, так.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В МВД рекомендовали россиянам скрывать геометки и ограничивать доступ к своим страницам в социальных сетях. Ведомстве пояснили, что такие меры помогут лучше защитить персональные данные от злоумышленников. Также гражданам советуют использовать настройки приватности и включить двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах и онлайн-сервисах. Российских туристов предупредили об участившихся случаях ограблений в Чили. Посольство России в Сантьяго рекомендовало путешественникам не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и не оставлять личные вещи без присмотра. Российский канонист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы в Португалии на дистанции 200 метров каноэ-одиночке. Ранее еще одну медаль сборной России принес Захар Петров, ставший серебряным призером на дистанции 1000 метров. Россияне выступают в турнире в нейтральном статусе. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!

0: вейкаперы на рекорде. Психоложные, неотложные.
1: Услышим мнение психолога на точный вопрос. Галина Свердлова, действующий психолог. Галя, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Мы тут обсуждаем, как понять, что у человека дела пошли в горы. Мы про внешние признаки. А Галя, ты нам сейчас, наверное, расскажешь про что внутри происходит с человеком, когда он богатеет.
2: Да. Ну, в первую очередь, у человека меняется качество жизни. То есть качество потребления потребляемых товаров и услуг. Может быть, это одежда, да, другого, более лучшего качества. Это появляется отдых, ну, на порядок выше. И он делегирует какие-то, ну, например, клининг, какие-то дела. То есть он уже заботится о себе, о своем времени и о качестве потребляемого им. Вот. Но у очень многих людей все равно остается страх нищеты, и они бегут еще на большую гору, зарабатывают еще больше, не могут наслаждаться тем, что у них есть. То есть еще главное отличие, наверное, что человек меняет качество жизни и еще наслаждается этим. То есть, как следствие, меняется его внешний вид, он лучше выглядит, потому что он, ну, другие потребляет товары и по-другому проводит свое время.
3: И потому что
2: и
3: у него
2: меняется его состояние. Он должен быть счастлив в идеале.
3: А, Галь, а можно вопрос? А почему есть выражение, что деньги его испортили?
2: Очень хороший вопрос. Потому что у некоторых людей появляется такой азарт, как на охоте, как на войне. Они начинают... У нас есть в мозге центр вознаграждения, где выделяются разные гормоны такие хорошие. И человек начинает как охотиться, знаете, за добычей. И когда мы на войне, на охоте, нам не до чувств. Мы не замечаем других людей. Мы достаточно резки, жестоки даже в каком-то смысле. И вот про этих людей говорят, что их вот это состояние, ну, испортило, потому что они перестают быть социально нормальными людьми. С другими людьми ведут себя иначе. Ну, как на охоте, там такой синдром выживания начинается, и азарт больше, выше, сильнее. Достаточно злые люди становятся.
1: Ну, это завистники говорят, правильно?
3: Да, 100%.
1: Конечно. Сами ничего не напились такие. Ой, ты изменился.
2: Здесь важно следить за своим психоэмоциональным состоянием, потому что мы действительно в этой гонке становимся менее эмпатичными. Это факт.
1: И неплохо, в принципе. Галь, спасибо большое за ответ на
3: все
1: такой
3: богатство.
1: Большой вопрос.
3: Кстати, человек, если ходит к психологу, он точно богат.
1: Но не факт. Галь, спасибо еще раз. Пока-пока.
2: Теплого дня.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии Ника Спринг. Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
5: Ника Спринг.
4: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО». В новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А.
7: Акция действует до 15 августа 2026 года.
8: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
9: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр БЦР Моторс на Гагарина.
10: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. Узаконтите стройпроект. Регулация на наш.ком.рф.
11: Давай поспорим.
12: На что?
11: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
12: Уже нашел.
11: И новые автомобили есть?
12: Есть.
11: И выгодный кредит?
12: Есть.
11: И безопасная сделка?
12: Есть.
11: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
12: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
11: Так не бывает.
12: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Еще чуть-чуть обсудим, как понять по человеку, что дела у него идут в гору. Почитаем ваши комментарии, послушаем некоторые, подведем итоги голосования.
2: Когда зубы целые, пишет Павел.
1: А Светлана, дела в гору, это когда есть колоссальная поддержка близких и деньги, конечно. Всех с понедельника.
2: Успешный тот, кто постоянно летает бизнес-классом.
3: Угу. Кто пилот?
1: Беги.
3: Стюардесс.
1: Беги от меня, я твои слезы. Реально в магазине по корзине с продуктами можно определить, состоятельный ли человек.
2: Вчера из ПВЗ забрал покупку. Набор из 56 пластиковых контейнеров разных размеров. Я собрал все свои разношерстные из прошлых коллекций и с видом успешного человека вынес на помойку. Теперь я открываю свой шкаф и радуюсь своему финансовому благополучию. И даже копить не пришлось. Разом 1500 отслюнявил.
1: Контейнеры. Алешенька, сынок. Голосовое, кстати, для вас.
4: Привет еще раз. А понять можно по человеку, что у него дела пошли в гору, как в том миме. Идет тип, как на выборы, в туфли, спагет.
1: В новеньком во всем, да, возможно? Тоже история такая.
2: Да. В одной компании мой коллега поехал на вручение Hyundai Getz в Москву как победитель одной акции, и он московскому коллеге: «Вау, я победитель, я Hyundai выиграл», а тот ему: «Я на прошлой неделе Mercedes C-шку с салона выгнал».
3: Потом проснулся.
1: Да, и поехал на трамвай.
3: Слушай, а понять, что человек идет в гору, это посмотреть на него, он же должен быть на горе.
1: Точно, я ждал.
3: Это же самое простое.
1: Я ждал, что в первом часе, когда ты это скажешь. Давайте итог голосования подведем. По каким вещам можно понять, что у человека дела идут в гору? На первом месте у нас ездит в отпуск несколько раз в год. 53% проголосовали за этот вариант. На втором месте это есть яхта, сразу видно, 29%. И на третьем месте не обсуждает других, живет своей жизнью. Вот такие итоги.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 10:00 ровно у нас в Петербурге по московскому времени. В этом часе из важного у нас-то горячие новости, конечно.
1: И любовный гороскоп кому-то тоже важно.
0: Ну, кому важно, да, ждите. А пока к новостям. В общем, ребята, Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку 1 триллион долларов. Он первый триллионер в этом мире. Не было никогда такого еще.
1: А все. Тебе не кажется, что ты зациклился на богатстве сегодня? Прям вот у нас что не новость, то про богачей.
0: Это нормальная история.
1: Нормально.
0: Всем советую. После публичного размещения акций SpaceX его капитал вырос сразу на сотни миллиардов долларов и достиг примерно вот 1 триллиона долларов. Для сравнения, люди просчитали все. Если тратить по 1 миллион долларов в день, этих денег хватило бы более чем на 3000 лет. То есть он вообще может уже...
2: Так у него же деньги в активах. Нет, раз нет же у него прям, ну, столько бумаг не лежит.
1: У него отдельный дом, да, он туда сходит, заходит и складывает.
0: У него скоро будет отдельная планета, по-моему, будет это все складывать. Ну, как
1: для купюр.
0: Как преуспел, да, парень? А знаете, с чего начинал?
2: Либо фляжка свистит окончательно.
0: С чего начинал?
1: Так.
0: Устраивал вечеринки на съемных домах во время того, как был студентом. И брал за это деньги за проход. Собирал самых крутых студентов, звал их на вечеринки бесплатно, а с других брал деньги. Говорит, давайте-ка, если вы хотите, с крутыми потусить.
1: Вот это он темщик изначально, да?
2: Это,
0: ну, тогда не это... так называлось, ну да.
2: Это может плохо кончиться. Чем? Много денег, любит вечеринки, сейчас он еще и остров захочет.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Ватафакты. Ватафакты.
1: Про ветер, возможно.
2: Возможно, ты прав. Сегодня действительно отмечается Всемирный день ветра, но Россия почему-то отказалась его отмечать. Непонятно, кстати, почему.
1: Потому что ни одного ветреного нет.
2: Кстати, вы знали, что самый быстрый ветер в Солнечной системе дует на Нептуне? Он разгоняется до невероятных 2400 километров в час, что превышает скорость звука.
1: Чего себе?
2: А чтобы ветер смог буквально унести человека, скорость должна достигать 810 километров в час.
1: А с шарами из гелия?
2: А, кстати, нужно посчитать, сколько... Как... Мне всегда интересно, сколько нужно шаров, чтобы поднять человека.
1: Мистер Бист проверял.
2: Да?
1: Да, там не помню точное количество, но видос есть.
2: Ну, зависит. Есть же, наверное, какая-то формула в зависимости от веса человека.
1: Да, да,
2: еще.
1: Да.
2: Оказывается, при идеальном сочетании влажности, температуры и скорости ветра природа может самостоятельно скатывать сугробы в гигантские снежные рулоны. И интересный факт, что существует реальная премия за самое нелепое изобретение. И существует такое изобретение, называется пассивный дворник для очков. Суть этого изобретения в том, что ветер должен был сдувать с очков капли дождя.
1: Так это же на скорости происходит.
2: Ну, угу. Хорошо, человек изобрел, понимаешь это? Ладно. Изобретение, которого, как, ну, по факту, ты все правильно говоришь. А грибы могут изменить скорость ветра. Они размножаются спорами, и если стоит безветрие, то грибы начинают выделять водяной пар, он охлаждает воздух, и создаются слабые потоки, которые переносят споры подальше.
1: Станислав, размножаться спорами, это как?
3: Это у нас будет двойня! Будет двойня, я сказал.
0: Рекорд. Реклама. Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниас в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
8: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
7: Новый JQ J6 создан для таких историй.
8: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
7: JQ J6. От 2 030 000 рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
9: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 15 июня.
2: Овны, для того, чтобы любить человека, нужно любить и тот мир, в котором он живет.
3: Тельцы, ваша сила сегодня понадобится вашему тандему как никогда.
1: Близнецы, готовьтесь, сегодня вас захлестнет волна романтизма.
2: Рак, сегодня вы поймете, что то, что всегда казалось вам сложным и практически недосягаемым, на самом деле более чем просто, понятно и легко. Главное, очень захотеть.
3: Львы сегодня во всем будут руководствоваться своим позитивным отношением к жизни.
1: Девы, сегодня ваше неумение ориентироваться на местности может сыграть с вами злую шутку.
2: Весы, посмотрите на ваши отношения с любимым человеком со стороны независимым взглядом. Все ли устраивает?
3: Скорпионы, в этот день придется отдать предпочтение какому-то из ваших поклонников в ущерб другим.
1: Стрельцы, сегодня подарите вашему любимому человеку кулек конфет, чтобы подсластить его солоновато-горьковатую жизнь.
2: Козероги, сегодня какое-то минимальное несоблюдение правил приличия вашим любимым человеком заставит вас серьезно задуматься о мотивах такого его невежливого поведения.
3: Водолеи, в этот день вы будете вспыльчивы и раздражительны, что довольно заметно отразится на ваших отношениях.
1: А рыбы, чем дольше люди вместе, тем больше у них возможностей что-нибудь друг другу припомнить. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме предложили увеличить выплаты донорам крови и ввести знак «Почетный донор России» 3 степеней. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов. По его мнению, действующая ежегодная выплата почетным донорам слишком мала и должна быть увеличена. Венгрия согласилась на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Как заявил премьер-министр страны, первый этап переговорного процесса стартует 15 июня, после того, как Киев взял на себя обязательства по соблюдению прав венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом политик подчеркнул, что вступление в ЕС может занять многие годы, а в качестве примера он привел Черногорию. Нью-Йорк Никс впервые за 53 года стал чемпионом NBA. В пятом матче финальной серии команда обыграла Сан-Антонио Сперс со счетом 94-90 и завоевала третий чемпионский титул своей истории. Ранее клуб побеждал в 70-м и 73-м годах. С победой команду поздравил Дональд Трамп, назвав ее выступление в плей-офф одним из величайших в истории баскетбола. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Рекорд!

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну и про вопросы не забывайте. В конце шоу мы на них отвечаем. Кстати, присылайте в чат мобильного приложения рекорда. Теперь по горячим.
2: А, новый тренд. Мама выбрала для дочки распространенное имя, но с уникальным написанием. И теперь может выхватить от отца ребенка. А, Александра. По-английски как пишется? Через Алехандра. Ну да, представили, да? А она записала ее как Александра. Ну то есть просто немножко меняется написание уже существующего распространенного имени. Ну как бы в комментариях все, кстати, решили, что ее будут звать, прозвище будет Зандра. Я вот подумала, когда у нас пойдет, у нас же бывает тоже Софья, София, тоже, да, разные написания, Наталья, Наталья. Угу. Когда мы дойдем, что, например, будет разновидность Никита или Стэс?
1: Так это Стэс. Мы во дворе все это проходим. Некит, Никитозу.
3: Да, мы...
1: это же нормальная история у нас с детства. Просто она сразу усваивается, и все, и мы отправляемся в этот...
3: У нас улица фильтрует, как тебя будут звать.
1: Улица фильтрует. Это начало рэпа крутого. А, москвичка чуть не умерла в уличном туалете. Ребята, ловите новую фобию. Она едва не задохнулась в вонючем царстве, как написано в СМИ. Девушка зашла в туалет у метро Волжская, знаете, но выйти уже не смогла. Кнопка открытия двери не сработала. Свет в кабинке погас, а вентиляция отключилась. Оказывается, новобонды и какие-то туалеты стоят. Воздух в замкнутом пространстве начал быстро заканчиваться. Ей стало тяжело дышать. Она поняла, что может вообще умереть в этом сортире, как сообщает. И начала звать на помощь. А, туалетную пленницу спасла подруга, которая ждала снаружи. Она оплатила вход, и дверь открылась. И девушка спаслась. Представляете?
2: О, все новая фобия. Да, действительно.
1: Да.
3: Получается, девушка, ну, застряла, это плохо, но не зря там, потому что дважды сходила, получается.
1: А заплатила за один?
3: Да, заплатила то трижды.
2: А если бы она была без подруги, то это премия Дарвина?
1: Могла бы быть, номинирована точно.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
6: Подробности на сайте.
7: Клиника «Созвездие Офтальмика». Инновации, которым доверяют врачи, результат, который видите вы. Созвездие 52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка, температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
9: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
10: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Вопросы нам прилетели, это значит, что на них нужно отвечать, как обещали в конце шоу. Так.
1: Что бы вы сделали для страны, если бы были правителем?
0: Давай, начинай.
1: Все очень просто. 4-дневную рабочую неделю, отменить самокаты, и чтобы всем хватало денег.
0: Неплохо. А план-то какой, чтобы всем хватало денег?
1: 4 дня в неделю работаем.
0: Пока по твоему плану не очень хватает денег, всем все еще больше.
2: Там урна для голосования реально в урну превращается.
0: Реально. Здравствуйте, дамы и господа. Задавал уже этот вопрос. Интересно послушать Аню, теперь тебя. Если существовала реинкарнация, в чем теле хотела бы ты очнуться?
1: Во-первых, я хотела бы очнуться. Во-вторых, в чем теле? В своем теле. И в-третьих, мое тело, мое дело.
0: Доброе утро, вопрос наконец эфира. Хочу подкинуть вам такую тему для рассуждения. В 2006 году вышел фильм «Идиократия». В фильме обыгрывается ситуация, в которой люди с низким интеллектом размножаются быстрее, чем с высоким, так как человечество достигло такого уровня развития, что разум уже не очень нужен для выживания и будущего всего человечества. И интересный факт из фильма: в будущем все ходят в кроксах. Ай, кроксы. Создатели решили, что это стартап, нормальный человек не будет их никогда носить. А сейчас это повседневная обувь для многих. Вопрос: считаете ли вы, что будущее уже наступает, и люди начинают тупеть благодаря кроксам, видимо.
1: Ну, кстати, в этом году кроксы не совсем в моде, поэтому, может быть, мы стали чуточку умнее.
2: Процесс движется, но это не связано с кроксами.
0: Самая отстойная обувь в мире. Страшная и уродская.
1: Ты сейчас как будто вломил кому-то.
2: Просто. Давайте так. Умственные способности оставим на потом. Но вот чувство вкуса. Оно-то, да?
0: Вот как в ковид вкус пропал, вот так все начали кроксы носить. Все, так и не вернулся.
1: А, ты еще уги, да, по-моему, недолюбливаешь.
0: Да, уги там какие-то валенки. Пусть, ладно, носят. Если между угами и кроксами выбирать, ну пусть останутся уги, хорошо. Если вы мне оставляете выбор какой-то. В общем, друзья, спасибо вам большое за это утро. Завтра услышимся в 7 утра, как обычно. Были с вами вейкаперы Никита Стасани.
1: Отличной вам рабочей недели. Встречаемся завтра во вторник в 7 утра.
2: Всем хорошего дня.
0: Пока. Вейкаперы на рекорде.

первая танцевальная радиостанция страны. Я, Никита Бурягин, здесь с вами задержусь на ближайшие 3 часа. Это точно, чтобы рассказать самые интересные новости, что там происходит в мире. Ну и лучшую танцевальную, конечно, послушать. Российские мужчины лысеют из-за жары. Друзья, представляете, по словам трихологов, это люди, которые занимаются лысинами, через 3-4 месяца летнего отпуска можно лишиться волос, даже если вы ходите в головном уборе. Лучи проникают глубоко в кожу головы, особенно если это редкие или короткие волосы. Для защиты рекомендуют наносить на волосы и кожу SPF 30-50 каждые 2 часа на солнце. Либо даму свою попросите, скажи, намажь-ка мне лысину, подруга, чтобы я был дальше со своей шикарной шевелюрой. Лысые, сколько нас? В чат мобильного приложения Рекорда напишите, если вы лыс, если у вас есть озеро или начинается что-то уже на голове пропадать. Жду ваших сообщений. Посчитаем, сколько нас, такая перекличка. А я-то про что? Я-то не лысею. Но, ребята, я с вами все равно, я со всеми. Пока расскажу трек в этом часе. Calvin Harris, Satisfy. David Guetta в этом часе. Awake Tonight. Evelyn Roxton, Vertigo. Баиндия с треком Шаде в рекорд-миксе.

0: Record. Реклама.
1: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
2: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
3: Новый JQ J6 создан для таких историй.
2: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
3: JQ J6. От 2 030 000 рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.ru.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
8: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого согласовали новый визит Уиткофа и Кушнера в Россию, передает ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова. Он добавил, что беседа длилась 55 минут, стороны обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию. Трамп вновь выступил за прекращение конфликта на Украине. Путин подтвердил, что Зеленский может приехать в Москву, если хочет провести с ним переговоры. Приложения всех банков могут включить в белый список, дающий доступ к банковским сервисам при ограничениях мобильного интернета уже к осени, заявил глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Аксаков. Центробанк считает, что в белом списке должны быть все банки, которые имеют лицензию, подчеркнула ранее глава регулятора Набиуллина. Посольство Кипра сообщило о прекращении работы визовых центров в России. С 15 июня заявление на получение виз для въезда на Кипр можно будет подать только в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Екатеринбурге, Петербурге и Краснодаре. Причина – в истечении срока договора на оказание услуг. В ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком услуг. Больше актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
1: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
2: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
5: 281-85-99.
6: Тапку в пол!
7: Отдыхай ярко! С картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив. Дни рождения на колесах. Летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия» для детей и взрослых. Сормовский парк, центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-233-00-263.
10: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: 18 июля. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 18 июля. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
12: Оно рейтинг «Спорт». Нижегородская область. Село Каменки. Украина 123-520-300-28-72.
13: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520-11-42. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
0: Мы начинаем!
2: Знаешь что, дорогой мой, вот по моей личной статистике, если понедельник ты открываешь вместе с Радио Рекорд, как минимум у тебя замечательный музыкальный вкус, который лично мою проверку 100% прошел. Ну а во-вторых, конечно же, будем работать над твоим хорошим настроением, так же, как и в каждый будний день с 12 до 14. Макс Плохов с тобой, здорово, родной. Как выходные твои прошли, можешь поделиться в любых мессенджерах. Кстати, туда же и приветы отправляй. Номер для связи неизменный, плюс 7-996-006-109. Либо группа ВКонтакте, про нее тоже не забывай. Мы там уже мемов там тебе всяких накидали, чтоб смеялся ты в разгар рабочего дня. Ну и для связи есть кнопка «Отправить сообщение». Опять-таки, либо приветы передавай, либо рассказывай, как выходные прошли. Мне кажется, лето прям-таки вот закрепилось уже у нас в Нижегородской области. Погода замечательная. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, а то по прогнозам синоптиков что-то нам они интересное сулят. Ну а погоде позже, давай, все по порядку. Напомню тебе, наверное, самое главное, самое приятное, что в этом часе будет тебя ждать, это, конечно же, розыгрыш пары пригласительных в один из крупнейших веревочных парков России. Так что, если хочешь полазить, если руки чешутся, или, знаешь, там, с детьми, с женой, с мужем куда-нибудь выбраться за город, вот это, пожалуйста, это в этом часе мы тебе дарить будем, так что слушай внимательно и ничего не пропустишь. Я же прямо сейчас представлю тебе музыкальных героев этой 60-минутки и традиционно отправлюсь на поиски интересных новостей о Нижнем Новгороде. Итак, вместе со мной и тобой эти 60 минут проведут фастбой с треком This Feeling. In My Head от Гриффина и Каскад. Ну и, конечно же, Фил, куда ж без него. He's a Pirate совсем скоро на рекорде. New Religion от Бэмерехна с компашкой открывают первый час. Хочу и баста им слово прямо сейчас. Ну, это рекорд Dance Radio.

Группа ВКонтакте vk.com/radiorecordnn. Новый трек на

0: зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама. В Экспокар на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже в Экспокар на Ларина 28Б. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б.
2: Самосчет приветственный. Выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
4: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
3: Новый JQ J6 создан для таких историй.
4: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
3: JQ J6 от 2 030 000 рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
7: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
8: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

обещал я тебе 20 минут назад, что будет розыгрыш пары пригласительных билетов в Sequoia Park. Вот, пожалуйста. Знаешь ли, мужик сказал, мужик сделал, и это в порядке исключения один и тот же мужик. Короче, Sequoia Park — один из крупнейших веревочных парков России. Я тебе про него уже рассказывал здесь некоторое количество раз. В общем, если есть у тебя желание хорошенько полазить, прихватив с собой кого-нибудь еще, то вот, пожалуйста, две проходки, самое то. Итак, что же это такое? Ну, во-первых, на Бор надо будет доехать и отправиться сразу же после этого в крутое, экстремальное и, самое главное, безопасное приключение. Как для самых опытных экстремалов, так и для совсем новичков там найдется, где полазить. Короче, прикольно, я тебе рекомендую это место посетить. Итак, если хочешь два пригласительных билета получить от Радио Рекорд в Нижнем Новгороде, давай договоримся вот как. Пятым по счету ты должен будешь отправить мне фразу «хочу тусить» и номер телефона свой тоже обязательно. Вот с текущего момента уже можешь мне писать фразу «хочу тусить» пятым по счету, как мы договаривались, и номер телефона тоже свой обязательно прикрепить. А куда писать? Если хочешь мессенджер, любые открытые, номер плюс 7-996-006-109, либо группа ВКонтакте, на твое усмотрение, где тебе больше хочется, где тебе удобнее, там и отправляй. Далее происходит, милый мой друг, самое-самое интересное, потому что пятому по счету, кто фразу «хочу тусить» и номер телефона обязательно, это важно, мне отправит, пятому по счету я буду звонить. Это тебе будет абсолютно неожиданно. И как только ты трубку поднимешь, первое и единственное, что ты должен мне сказать, это фраза «рекорд качает». Вот именно так ты должен мне написать, точнее сказать в прямом эфире, чтобы я не слышал никакого «алло», никакого «привет», вот это все. Не надо, не надо, это оставь для разговоров с папой и бабушкой или дедушкой. А мне ты должен ответить фразой «рекорд качает», как только снимешь трубку. Итак, еще раз, я вижу, некоторые люди просто отписались мне «хочу тусить», а номер телефона их я до сих пор не вижу. Как я звонить-то тебе буду, родной мой? Ну-ка быстро номер мне скинул. Короче, фраза «хочу тусить» и номер телефона. Пятым по счету, да, ты должен пятым по счету мне написать, если окажешься таковым, буду тебе звонить. Как только телефонный звонок раздастся, трубку снимая, ты должен сказать мне «рекорд качает». Это первое, что должно в эфире прозвучать. Запомнил? Запомнил. Номер телефона прислал? Номер телефона прислал. Все, тогда крестим пальцы и будем надеяться, что твоя фраза «хочу тусить» и номер телефона сегодня окажутся пятыми по счету. Кому сегодня повезет, узнаем минут через 10.

0: реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН
1: 116-784-739-2130. Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Dance Radio.

0: Никаким другим сегодня должен был ты для меня, до меня дописаться, и в этом случае именно твой номер я в данный момент и буду набирать. Кто ж сегодня пятым по счету? Познакомимся с этим человеком буквально через пару секунд, потому что заветные цифры я уже набираю в данный момент своими пальцами на нашем рабочем телефоне. Напомню, что этот самый счастливчик должен ответить мне кодовой фразой, чтобы я в эфире больше вообще ничего не услышал. Узнаем, произойдет это или нет совсем-совсем скоро. Слышу первые гудки, у меня хорошее предчувствие почему-то.
1: Рекорд качает.
0: Ты моя-то молодец, держи!
1: Спасибо.
0: Хорош, красотка. Ян, как настроение у тебя?
1: Отлично, сейчас еще лучше стало.
0: Но я очень надеюсь. Хочешь спойлер интересный и прикольный? Ну, наверное, не спойлер, это не так это называется. Короче, Ян, всем скажи в прямом эфире, сколько раз ты писала нам фразу «хочу тусить», чтобы выиграть сегодня два пригласительных билета?
1: Удивительно, но один, все.
0: Вот, представляешь, вот сейчас после этой фразы ходи оглядывайся. Я клянусь, они найдут тебя и что-нибудь с тобой сделают.
1: Да, все, договорились, буду оглядываться.
0: Да, желающих много, потому что, Ян, а ты сегодня вот один единственный раз написала и сразу пятый. Я думаю, да как так? Там, наверное, все люди просто сидят там сейчас вот так вот на тебя смотрят. Но они же не знают, как ты выглядишь, правильно?
1: Всем тоже повезет, я уверена.
0: Здесь, кстати говоря, я с тобой полностью согласен. Вот за эти золотые слова держите порцию еще от вас, Ян.
1: Спасибо.
0: Тут прям красотка. Золотые слова. Кому-то привет ты, может, будешь передавать сегодня?
1: Привет всем, кто меня знает, кто слушает Радио Рекорд. Пусть будет лучше так. Всем, кто слушает Радио Рекорд. И желаю всем тоже выиграть в следующий раз.
0: Батюшки, ну какая хорошка у меня сегодня в эфире вообще. Вы слышите, что за хорошка такая? Ян, а с кем в Секвою пойдешь?
1: С супругом.
0: С супругом, понял. Вы без детей?
1: Здесь пока не выиграли, но может быть тоже повезет.
0: Блин, прикольно.
1: А может быть с собой возьмем.
0: А если детей бабушкам, да, сдадите, а сами там летать там, да, будете?
1: Да, план такой.
0: Да ты шаришь, Ян. Ну ладно, хорошо. За эфиром тогда тебе расскажу, как билеты забрать. Трубку, пожалуйста, не клади, договорились?
1: Да, конечно.
0: Ну, естественно, я вообще не сомневался, что ты все сделаешь правильно. Слушай, ну вот такое вот сегодня дело. Ну вот Яна, да, вот один единственный раз она написала и сразу пятый. Ну не чудо, чудо, наверное, но, как она сказала, повезет обязательно. Главное, продолжай стараться.

0: Motors – технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре «Джили» на Новикова Привоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно по 30 июня 2026 года.
1: Sequoia Park – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Park – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр БЦР Моторс на Гагарина.
4: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2026 года.
5: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. Заканчивайте строй проект декларации на наш.ком.рф.
6: Давай поспорим.
7: На что?
6: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
7: Уже нашел.
6: И новые автомобили есть?
7: Есть.
6: И выгодный кредит?
7: Есть.
6: И безопасная сделка?
7: Есть.
6: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
7: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
6: Так не бывает.
7: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
8: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на большой йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на ruts.ran. Давай бегом по городу. 0+.
9: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-523-028-722.
10: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Я всегда уважительно относился к людям образованным и интеллектуально подкованным, поэтому сейчас будем бороться за, собственно, твой кругозор. Задумывался ли ты когда-то, почему рынок средной у нас называется именно так? Дело в том, что этот самый средной рынок когда-то находился на самой окраине Нижнего Новгорода. Ну, понятно, да, на площади Горького, на самой окраине, в середине 19 века. Здесь действительно заканчивался Нижний Новгород. И название у площади было другое, оно вообще менялось там с течением времени. И Сенная, пожалуйста, и Новая, и Полевая, и Арестантская, и еще даже Новобазарная. Потому что в 1870-х годах тут была организована торговля. Всего в городе базара было 3, и каждый работал в определенный день. Собственно, как-то, наверное, догадался уже тот, что был на площади Новобазарной, то есть Горького, работал по средам. Отсюда и название «Средной». Само собой, со временем торговлю перенесли на улицу Белинского, а в 2018 году еще и рынок сам переместился в торговые ряды. Ну, в общем, все. Я доволен, ты теперь знаешь, почему рынок «Средной» называется именно так, а не как-то иначе. Услышимся в следующем часе. Я еще там для тебя что-нибудь интересного найду.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
2: Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
2: Мы начинаем!
3: 13.00 в Нижнем Новгороде. Поздравляю, еще один рабочий час твоего понедельника оказался позади, и ты ближе к заветному возвращению домой, просмотру какого-нибудь приятного фильма или сериала, в обнимку с кем-нибудь родным, теплым и приятным. В общем, короче, кайф. Меня все еще зовут Макс, все не так уж и плохо. Я тебя приветствую в очередном рабочем часе. Нашел для тебя приятную штуковину. Мызинский мост у нас, оказывается, отремонтирован уже на 80%. При этом самые сложные задачи уже выполнены. 12 железобетонных балок первого и четвертого пролетных строений заменены. А эти элементы и принимают, собственно, на себя основные нагрузки при эксплуатации. Работы, если что, идут с опережением графика, а это значит, скоро все графиком догонит, потому что строители куда-нибудь уйдут. Нет, ладно, это просто шутка. В ближайшее время выравнивающий слой уже будут на мосту укладывать. Гидроизоляция, потом это защитное покрытие, ну и уже после этого асфальт. В общем, мне кажется, новость прекрасная. Как минимум на один мост у нас скоро полноценный станет больше. Это приятно всегда, потому что пробки что? Правильно, пробки отстой. Нам и без ремонтов мостов в Нижнем Новгороде пробок хватает. Напоминаю про возможность отправить привет любому человеку, которого ты считаешь достойным. У нас с тобой есть еще чуть меньше 60 минут для этого приятного занятия. Номер при этом наш остался неизменным, как и был в прошлом часе, как и был в прошлый четверг. Плюс 7-996-006-109. Либо группа ВКонтакте, как тебе удобно, туда тоже можешь писать. Я оттуда тоже тексты твоих посланий, само собой, доставляю в прямой эфир. Что по музыке? Робин Шульц и Эрика Сирола очень скоро. Еще быстрее Моджа и Лейди. И Heavy Metal Love от Two Colors совсем-совсем скоро. Оффенбах и Майлсовые открывают второй час. Хочу и баста. Собственно, не буду больше тебя томить и мучить. Рекорд Дэнс Радио. Полетели!

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Уграйн 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

временем, пока мы с тобой сидим тут, значит, работу свою работаем, спрос на путешествия в Нижний Новгород вырос, не поверишь, на 23%. И это лучший показатель роста среди лидеров рейтинга самых популярных туристических городов. До верхних строчек нам, конечно же, далеко, понятное дело, Питер, Москва, Адлер, вот эти вот все, либо столицы, прям такие столичные, либо города где-то на юге, там море, вот это все, климат. Ну, в общем, город, конечно, оказался не так наш популярен, как вот эти, и как там теплый приморский Сочи, и вообще мы не морской курорт. Но я к чему? Я к тому, что по темпам роста, мне кажется, догоним и перегоним. А даже если и не догоним, не перегоним, вообще все равно прикольно, потому что приятно видеть в городе все новые и новые лица, все новых и новых людей, опять-таки познакомиться с кем-то, пообщаться, спросить, как у них там, откуда приехали, дорогу подсказать, места какие-нибудь интересные. Ну, в общем, короче, прикольно. Зови друзей в Нижний Новгород. Мы тут рады, хотя, как и Москва, тоже не резиновые.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
11: Dance Radio.

Напоминаю о замечательной возможности отправить привет в прямом эфире для любого человека, которого, как я говорю, ты считаешь достойным. И, собственно, есть несколько сообщений. Давай же скорее их читать и узнавать, что там, как у кого дела, кто чего сегодня отмечает и вообще, чем кто занят. Так вот, первое послание отправил Денис. Давненько, кстати, Дэн, прости, что я проморгал. Пишет он вот такое теплое сообщение. Ой, даже прям со мной поздоровался. Пишет: Макс, привет! Пожелай, пожалуйста, моей любимой супруге Яночке хорошего дня. Ну и скажи, что она невероятная, необыкновенная, потрясающая, а главное, любимая моя дорогая жена. Это от Дениса, если что, сообщение. Яна, он тебя любит, он тебя замечательный, берегите друг друга. Есть еще послание. Поздравь, пожалуйста, семью Марковых, Романа и Любовь, с годовщиной свадьбы. Им сегодня 3 года. Часто бываю у них в гостях, надеюсь, и сегодня позовут. Пожелать хочу взаимопонимания и любви. Андрей, подпись. Андрюха, если хочешь, можешь прям без приглашения приходить, я разрешаю. Уверен, Рома и Люба будут только рады. Еще одно послание. Так, это от Наташи. Сообщение прилетело. Нашу любимую мамочку Нину Леонидовну с днем рождения. Она по традиции сейчас печет гору пирогов. Андрюха, это тот, который предыдущее сообщение отправил. Если вдруг сегодня не позовут тебя Рома и Люба, я предлагаю к Нине Леонидовне всем наведаться в гости, потому что она там гору пирогов напечет. Главное, чтобы Наташа против не была. Напоминаю, что у нас есть с тобой немножко времени для того, чтобы твой привет и твое сообщение также прозвучало в эфире. Да, так что ты в долгий ящик все делал. Не откладывай, отправляй их скорее. Номер +7 996 006 109, либо группу ВКонтакте. Буду очень ждать и с огромной радостью все дело озвучу.

0: И подарите сертификат своим близким. Твой Тай. Говорим на языке вашего тела.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голос Утоснитивова. Владимирская область. Село Чирикова. Украин 13-233-00-263.
3: 18 июля. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 18 июля. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
2: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. Украин 123-520-30-28-72.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Вот на этом, собственно говоря, и все. Считаю, имею честь пред тобой низко раскланяться и отправиться в освояси. Хочу и баста на сегодня подходит к логическому завершению. Говорю тебе огромное спасибо за приятную компанию. Вместе было веселее. Завтра, кстати говоря, тоже с тобой услышимся ровно в 12:00 из всех колонок Нижнего Новгорода. Радио Рекорд тебе на радость. Передаем привет и, само собой, разыгрываем призы и подарки. Ну и традиционно боремся за твое хорошее настроение. На этом на сегодня лично у меня все, но ты оставайся на волне 100.9. Что-то интересное тебя 100% сегодня ждет. Отличного завершения дня тебе, дорогой мой. Счастливо. Всего хорошего. Пока-пока.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Record. Radio. Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Я предлагаю начать понедельник, рабочую неделю. Столько приятных новостей, исключительно с приятных. Черешня помогает бороться с отеками. Вот она, та самая неожиданная польза черешни. Кроме того, черешня, оказывается, уменьшает воспалительные процессы, снижает нагрузку на сердце, на сосуды, опять же, ну, антиотечное средство, и укрепляется иммунитет. Друзья, я поняла, вот, оказывается, чем обоснована эта супервысокая стоимость черешни. Так, ну, мы все-таки, да, эфир-то какой? Федеральный. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение «Радио Рекорд» и рассказывайте, сколько вот сейчас, на данный момент, стоит килограмм черешни в вашем городе. Я сегодня, идя на работу сюда, на Рекорд, заметила, что 495 рублей, вот пока самый дешевый вариант черешни у нас в Петербурге я нашла. А так 700-800 рублей. Рассказывайте, у вас сколько стоит? Почем? Анима в этом часе и Beautiful. Также впереди «Pnau to Corazon». А еще слышим Джоэль Кори и Devotion. И, конечно, Эвелон Рокстон, Vertigo. В начале часа Сони Фадера, Think About Us, и все это Рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето!
2: На Рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы же обсуждаем, как и где вы опозорились.
2: Вчера отправил любовное письмо своему начальнику-мужчине вместо своей жены. Начальник подошел ко мне и сказал: я не знал, что ты до такой степени любишь свое начальство. В конце вместе посмеялись.
3: А на утро уже повышение.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Курочка, курочка, павловская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
7: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
10: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-ТОП.
11: 281-85-99.
12: Тапку в пол!
13: Отдыхай ярко! С картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив. Дни рождения на колесах. Летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия». Для детей и взрослых. Сормовский парк. Центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
14: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии.
15: Никастринг.
16: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
17: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
18: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
19: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
16: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: После подписания меморандума о прекращении боевых действий США и Иран будут вести переговоры в течение 60 дней. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана. По его словам, на встречах обсудят отмену санкций против Тегерана и вопросы иранской ядерной программы. Подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. Частные клиники обязаны бесплатно оказывать экстренную медицинскую помощь, напомнили в Госдуме. Речь идет о случаях, когда есть угроза жизни или здоровью человека, например, при инфаркте, инсульте, тяжелых травмах, сильном кровотечении или потере сознания. В таких ситуациях помощь должна быть оказана безотлагательно и бесплатно. Бюджетный отдых за границей этим летом обойдется россиянам минимум 100-150 тысяч рублей на одного взрослого, сообщили в АТОР. В такую сумму входит поездка на 7-10 дней с перелетом и проживанием в отеле. Для ребенка стоимость составит около 80-100 тысяч рублей. При этом более дешевые варианты могут заметно уступать по уровню сервиса. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рекорд.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО». В новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2026 года.
2: Клиника «Созвездие офтальмика». Высокая точность и внимание к каждому ради вашего уверенного взгляда на жизнь. Созвездие52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на большой йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
4: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-520-3028-722.
5: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Сейчас будет новость, на которую меня натолкнул наш звукорежиссер. В Японии начали продавать съедобную... Что? Съедобную кошачью шерсть. Ну, на самом-то деле, это обычная сладкая сахарная вата. Я знаю, что не самая полезная. Вот вы не поверите, я ни разу в жизни не пробовала сахарную вату. Кстати, кошачью шерсть пробовала, и даже сегодня утром было. Был эпизод тоже. Так вот, сахарная вата вот в данном случае выглядит как клоки шерсти трехцветной кошки. Все это можно отведать в качестве десерта в Якогаме. Знаете, гости кафе очень довольны. Кошатники в восторге. А я кошатница. Я бы хотела, мне бы было интересно. Друзья, рассказывайте, что самое странное пробовали из еды, и вам это понравилось. Мартин Гаррикс, Эд Ширан в этом часе. Repeat it. Еще слышим KDDK.

Dub Dogs. How does it feel? Уже сейчас Биби Рекс и Faithless, New Religion, все это рекорд. Dance лето. Рекорд.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
2: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 равно 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
3: В интернете наберу prismaokna.ru.
4: Подробности на сайте.
5: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Паузбербанк. Узаконите строй проект декларации на наш.ком.рф.
7: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
8: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
9: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран не будет требовать платы за проход Ормузского пролива в течение 60 дней, сообщило агентство ФЭР со ссылкой на источник. По его информации, по истечении срока Иран будет предоставлять услуги в сфере безопасности, навигации, экологии и страхования, чтобы направлять доходы на развитие экономики страны. Мошенники начали использовать новые схемы обмана студентов и абитуриентов. Злоумышленники создают поддельные сервисы оплаты общежитий и фальшивые каналы вузов, предлагая ускоренную проверку документов или консультации. Таким образом, они похищают деньги, личные данные и данные банковских карт. Шри-Ланка работает над расширением авиасообщения с Россией. Как заявили в Минтуризма острова, местные власти стремятся запустить несколько чартерных рейсов из Москвы в Коломбо, а в зимний сезон из Петербурга и Екатеринбурга. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиунрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Дэнс лето!
0: На рекорде!
4: Лето!

0: неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Рекорд.
2: Реклама.
3: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
4: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин Парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗАтлант. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и о похудении, ну, конечно же, о летнем давайте говорить. Стало известно, кто не обещал, не планировал, но похудел. Аленке полегчало. Никто, а что? Шоколад Аленка снова стал легче. Производитель уменьшил ее вес до 75 граммов. Ну, там все есть уже, считай, нечего. Изначально плитка весила 100 граммов, потом 90, ну и еще уменьшилась на 17%. Чтобы скрыть эту разницу от покупателей, в самом шоколаде сделали глубокие борозды и пустоты. При этом размер упаковки и цена остались прежними. Я даже не знаю, что на это сказать, но вот меньше шоколада. Я считала, вернее, читала, что шоколад делает нас счастливыми и так далее. Ребят, друзья, что же вы творите-то? Друзья, загляните, пожалуйста, в мобильное приложение Радио Рекорд и напишите, а что вас делает счастливым, вот несмотря ни на что. Кэлвин Харрис в этом часе. Джази, Satisfy.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой вопрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма? Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Когда спустили директиву, следуйте. Ваше дело ваше.
4: Пусть я прямо сейчас сдержусь.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/doc.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: 18 июля. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 18 июля. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
9: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. Украина 123-520-3-0-28-72.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: В России выросло число случаев, когда водители скрываются с места ДТП, сообщает ГИБДД. Чаще всего такие инциденты фиксируются в Нижегородской и Челябинской областях, Приморском крае и Москве. По данным экспертов, водители нередко уезжают в состоянии стресса или паники, однако в большинстве случаев, примерно в 80%, их удается установить. Эльвира Набиуллина примет участие в пресс-конференции по ключевой ставке 19 июня. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. Ранее сообщалось, что глава Центробанка взяла больничный. РЖД временно приостановили продажи билетов на часть поездов с юга России на сентябрь. В компании сообщили, что это связано с ремонтом инфраструктуры. В РЖД уточнили, что изменения носят временный характер. Продажи будут открыты в ближайшее время после корректировки графика. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
0: Рекорд.

0: лета в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Работа, стресс, суета.
8: Дела, быт, усталость.
7: Эх, дорогая, пора в отпуск.
9: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Украин 102-740-37-67-368. 18+.
10: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чирикова. Украин 13-233-00-263.
12: Новый Белджи X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый 4-цилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Белджи X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Белджи BCR Motors на Новикова прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Не оферта. Подробности в Белджи BCR Motors. Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
13: Белджи. Надежность в движении.
14: Радиорекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным.

русскоязычная электронно-танцевальная музыка, и это радиошоу называется «Русский час». Предыдущий выпуск был, соответственно, у нас вчера. Если мало ли вы пропустили, забегайте в телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Найдете много новой для себя музыки, и, разумеется, трек-лист прилагается. В общем, каждое воскресенье ждем всех любителей русской танцевальной музыки в нашем эфире в 3 часа пополудни. Ну а вот что мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут из самого вкусного и интересного. Это будут Боб Синклейр и Кайза, «I Can't Wait», «Рекорд Микс». Джон Саммит и Джулия Чёрт, «Shades of Blue», «Рекорд Микс». Новинка, Робин Шульц и Барбс, «Better Times», «Рекорд Микс».

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама.
2: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
3: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
2: А цены?
3: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге».
4: Автолига. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
6: «Ника Спринг».
7: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
9: В интернете наберу prismaokna.ru.
10: Подробности на сайте.
11: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
12: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
13: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
12: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
13: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
12: Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А.
16: Акция действует до 15 августа 2026 года.
17: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрей 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Давай поспорим.
4: На что?
3: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
4: Уже нашел.
3: И новые автомобили есть?
4: Есть.
3: И выгодный кредит?
4: Есть.
3: И безопасная сделка?
4: Есть.
3: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
4: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
3: Так не бывает.
4: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьяр, отметив, что процесс может занять годы. По его словам, открытие первого переговорного блока стало возможным после обязательств Украины по соглашению о правах венгров в Закарпатье. В Великобритании запретят доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет. Об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер. Ограничения планируется ввести весной 2027 года. Россияне имеют право оформить отпуск за свой счет продолжительностью до 5 календарных дней для подготовки к свадьбе, сообщает Минтруд. Отмечается, что работодатель не может отказать в предоставлении такого отпуска. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
14: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
15: Ленту!
16: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
17: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
18: Прям с лета.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы же обсуждаем, как и где вы опозорились.
2: Вчера отправил любовное письмо своему начальнику мужчине вместо своей жены. Начальник подошел ко мне и сказал: я не знал, что ты до такой степени любишь свое начальство. В конце вместе посмеялись.
3: А на утро уже повышение.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. В Экспокар на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже в Экспокар на Ларина 28Б. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Самосчет приветственный. Выгода действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Парк. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
4: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
5: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
6: Тапку в пол!
7: Отдыхай ярко! С картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив. Дни рождения на колесах. Летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия». Для детей и взрослых. Сормовский парк. Центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
8: Лето не любит потом.

0: 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на roots.ran. Давай бегом по городу. 0+.
1: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область, село Каменки. ОГРН 123-520-3028-722.
2: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

он приходится на среду. Соответственно, в среду мы будем отдыхать, а в четверг и в пятницу снова работать. Поэтому, если что, держу в курсе, что следующие 3 выходных официальных дня подряд будут у нас только на новогодних праздниках, представляете? Поэтому я вам желаю классной рабочей недели и любите свое дело, любите свою работу, чтобы каждый будний день, каждый рабочий день приносил вам радость, как будто это выходной. Ну и прямо сейчас давайте расскажем.

Рубин, Hello, Record Mix. Air Colds, Better Off Alone, Record Remake. А прямо сейчас Baby Rex и Faithless, New Religion, и это рекорд Dance Lab. Record.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой вопрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма? Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Когда спустили директиву, следуйте. Ваше дело валить.
4: То есть я прямо сейчас сдержусь.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
10: 281-85-99.
11: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
13: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ Гагарин парк от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: 18 июля. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 18 июля. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
15: Оно рейтинг «Спорт». Нижегородская область. Село Каменки. Украин 123-520-300-28-72.
16: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovapark.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз опасается, что в рамках возможного соглашения по Украине ему могут навязать конкретные сроки вступления Киева в Евросоюз, сообщает Евроактив. По данным издания, в Евросоюзе также обеспокоены нестабильной политической ситуацией на Украине и замедлением реформ, необходимых для членства. Несмотря на проделанную техническую работу, в Брюсселе считают, что процесс вступления может затянуться. 19 июня Набиуллина сделает заявление по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике, сообщила пресс-служба Центробанка. Это будет первое заявление главы регулятора на публике почти за месяц. В Госдуме призвали ввести обязательное СМС-уведомление об услугах при задержке авиарейсов. Депутаты отметили, что пассажиры авиарейсов при длительной задержке вылета нередко сталкиваются с ситуацией, когда неясно, где и в каком порядке получить положенные им услуги. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
4: В ленте. Дэнс лето.
0: На рекорде. Лента.

0: Рекорд. Реклама.
1: В Экспокар на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей уже в продаже в Экспокар на Ларина 28Б. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б.
2: Самый счет приветственный выглядит действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
3: Курочка, курочка, павловская курочка.
4: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
3: Курочка, курочка, павловская курочка.
4: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
7: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
8: Работа, стресс, суета.
9: Дела, быт, усталость.
8: Эх, дорогая, пора в отпуск.
10: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Угарант 102-740-37-67-368. 18+.
12: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: Владимирская область, село Чирикова. Украин 13-333-00-263.
14: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BCR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре «Джили» на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно по 30 июня 2026 года.
15: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
16: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 равно 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
17: В интернете наберу prismaokna.ru.
18: Подробности на сайте.
19: Клиника «Созвездие Офтальмика». Современные технологии с человеческим подходом для вашего спокойствия и четкого зрения. Созвездие52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Угрей 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
2: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
1: Новый JQ J6 создан для таких историй.
2: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
1: JQ J6 от 2 030 000 рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации актив с максимальной

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И мы начинаем новый музыкальный час. Я вам хочу рассказать о том, какие классные радиошоу будут звучать у нас сегодня вечером понедельника в нашем рекордном эфире. Во-первых, через час ловите шоу Кремова и Хрусталева. Эти парни обсудят все новости, которые произошли в России и мире за последнее время в несколько ироничном ключе. Далее эфир забирает Team Vox с шоу Рекорд Пати и Рекорд-релиз. Шоу «Рекорд-релиз» будет у нас в 11 вечера по московскому времени. И там мы представим для вас самые новые треки из мира электронно-танцевальной музыки. Далее в полночь, традиционно по понедельникам, у нас в эфире диджей Фил и его легендарная радиошоу-трансмиссия. А в 2 часа ночи диджей Кефир раздаст вам классный хаос музыки. Вот такое вот у нас расписание. И давайте также узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Green Velvet и Медуза «La La Land».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама.
2: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
3: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юнес, гибридный внедорожник Дипал G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
2: А цены?
3: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
8: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
9: Агат РФ Пробег. Надежный автомобили для яркого лета.
8: Московское шоссе 105, 8-831-260.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Давай поспорим.
13: На что?
12: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
13: Уже нашел.
12: И новые автомобили есть?
13: Есть.
12: И выгодный кредит?
13: Есть.
12: И безопасная сделка?
13: Есть.
12: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
13: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
12: Так не бывает.
13: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
14: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
15: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-523-028-722.
16: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме предлагают запретить депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей, сообщает ТАСС. Законопроектом предлагается включить в перечень оснований для досрочного прекращения полномочий приобретения или наличия у парламентария или его семьи недвижимости за пределами России. Каролина стала обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. В финальной серии она обыграла Вегас по победам 4-2. В шестом матче серии Каролина взяла верх в гостях 3-0. В составе Каролины трофей завоевали россияне, вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников. Турпоток россиян на китайский остров Хайнань вырос почти на 70% с начала этого года, сообщили в АТОР. Почти половина туристов выбирает пятизвездочные отели, еще около 43% – четырехзвездочные. Рост спроса связывают с безвизовым режимом, развитой инфраструктурой и доступными ценами на летний отдых. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
10: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
0: Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой опрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма? Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Когда спустили директиву, следуйте. Ваше дело валить.
4: Вот я прям сейчас сдержусь.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
9: «Никасринг».
10: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
11: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО». В новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А.
12: Акция действует до 15 августа 2026 года.
13: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Паузбербанк. УСЗКМ Ситистрой. Проект декларации на наш.ком.рф.
15: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
16: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
0: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05.
17: 0+. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и, как всегда, стало быть вместе с тобой, дорогой наш слушатель. Мы будем в течение ближайшего часа твоей и того, и так недолгой жизни обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, сварливый старичок Шопенгауэр как-то сказал, что читать — это думать чужой головой. И слава богу, что в его времена не было радио, иначе он что-нибудь сказанул бы и про него, что, например, слушать говорящих людей по радио — это думать не очень умными головами. Но, а в нашем случае мы даже не предлагаем вам думать, а скорее наоборот, отключить все думающее, включить все расслабляющее, ибо мы уже здесь и обсуждаем новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Чем умнее человек, тем хуже он готовит, считают психологи. По словам специалистов, талантливые и увлеченные люди нередко уделяют меньше внимания бытовым навыкам, поскольку их энергия и интересы сосредоточены в других сферах. Как отмечают эксперты, психика склонна направлять ресурсы на то, что человек считает наиболее важным, оставляя меньше внимания повседневным задачам.
2: Вот это хорошая новость. И вот тут-то все сходится, господин Кремов, а? Что? Потому что я-то терпеть не могу готовить и никогда этого не делаю. И, кстати, именно поэтому, потому что я не хочу тратить время на всякую ерунду, когда есть куча всего полезного и интересного. А вот вы, господин Кремов, готовить любите.
1: Секундочку.
2: Любите. И, может быть, уже не пора ли уже поумнеть и завязать?
1: Секундочку. А? Вот как умный человек обращаю ваше внимание на такой аспект. Чем умнее человек, тем лучше он готовит. Да, я люблю готовить. Готовить. Да, люблю. Очень люблю. Но откуда вы знаете, как я готовлю? А как? Вы пробовали хоть раз? Вот вы любите петь. Пацаны в эфире поете. Но это значит, что вы хорошо это делаете, понимаете?
2: Ну, кстати, просто очень любите. Многое говорят, что хорошо. То есть я правильно вас понял, что вы готовите, да?
1: Ну, я не знаю.
2: Нет, подождите, секундочку. Нет, тут одно. Тогда объясните мне. Если вы не умеете готовить, нафига вы это делаете?
1: Я люблю. А вы вот даже не пробовали ни разу готовить?
2: Нет.
1: Может, а если бы попробовали, может быть, вы готовите, нет, как Гордон Рамзи и Джейми Оливер?
2: Если бы я попробовал, вы работали бы на радио одни. Я не знаю, как вы готовите? Что, бомж?
1: Что бомж?
2: Пальчики оближет или что?
1: Что вам там бомж
2: оближет? Или бомжу пом... Я... Нет, мне... объясните мне, вы любите готовить?
1: Да, я люблю.
2: Готовите хорошо?
1: Да, нормально. Ну,
2: вот.
1: Нормально.
2: Видите, вот все и сходится. Окей, но у меня тогда вопрос. Хорошо, если есть вот такая корреляция между умом и умением готовить и любви к кулинарии, а тогда у меня вопрос серьезный. Я бы сказал прям такой вот ребро.
1: Давайте, давайте.
2: А как тогда насчет кулинарных шоу? Вот этих бесконечных телевизионных всяких, вот этих вот, да? То есть тогда что получается? Получается, что их ведут вообще клинические идиоты. Так, то есть самые конченые, что ли? А ведь, знаете, я вам скажу больше. А ведь есть такое кулинарное шоу, называется, если не ошибаюсь, «На ножах».
1: Есть такое, да.
2: А, да, так, слушайте, ну тогда это уже вообще просто опасно. То есть получается, что они и без ума, да еще и с ножами. То есть они могут реально порезать.
1: Я вам больше скажу. Есть как бы параллельное с ним шоу, как бы... которая называется «Молодые ножи».
2: Там что?
1: Ну, там тоже, ну...
2: Что?
1: Тоже ножи, молодые там...
2: Как? Кто им разрешает это делать?
1: Ну, смотрите, я вам скажу вам. Понимаете, тут как и в жизни, в любом другом сфере. Есть как бы разные ведущие шоу. Есть умные, есть не очень. Есть там Юлия Высоцкая и тот же там Гордон Рамзи, там, да, например. Ну, это как бы по-разному. Раз на раз не приходится, понимаете?
2: А кто из них, по-вашему, умный?
1: А я вот не скажу, интригу.
2: Окей, я не знаю. Но, знаете, на самом деле, давайте признаемся и не будем замалчивать этот темный момент, это темное пятно на нашей биографии. Мы же с вами тоже вели кулинарное шоу. Я даже помню, как оно называлось. Оно называлось «Копипаста».
1: Да.
2: Помните, где это было, я уж не помню, что это за канал.
1: Это канал кулинарный, кстати.
2: Ну, не важно. Но там, кстати сказать, готовили-то вы.
1: Да.
2: А я там читал новости. И делайте выводы.
1: Ну, и... читать новости, значит, ну, тоже ума много не надо.
2: Да!
1: Я готовил, шутил, как бы там, да?
2: Ну да, шутили и готовили, да, вы шутили своими блюдами, так что я не траванулся. И гости там были. Я, кстати, даже помню некоторых из них. Помните, там был Ника Сафронов, если я не ошибаюсь?
1: Да, я вам больше скажу, там был артист по фамилии Тутрюмов. Фамилию вы не могли выговорить раза с десятого.
2: А это все потому, что... Ну, конечно, потому что я был занят выговариванием фамилии, а это дело сложное, а вы какой-то готовкой. Там еще была Буланова. там кто-то рос, да, и все помнят этих людей.
1: Это были пилотные выпуски, мы разминались как бы на того, кто под рукой
2: но
1: был.
2: Но это не важно, важно, что готовили-то вы, да, и, а они не готовили, они только ели то, что вы приготовили. И, кстати, это реально жутко, если в этом разобраться, то есть вот это значит, что в Никосе Сафронове есть частичка вас, вашей еды.
1: Да, моей души. И в Тютрюмове.
2: А, кстати, души. Только ли души? Вы туда больше ничего не клали?
1: Были секретные ингредиенты, такие, знаете, которые предпочитаем мы, повара, не афишировать.
2: Потому что они-то...
1: Секретный соус.
2: Никто не видел, что вы там готовились.
1: Брызнул немножко соус.
2: Вы брызнули в Сафронов? Или в каком-то... Я сейчас не могу говорить, Тутрюмов? Кто бы это ни был. Ну, вопрос серьезный, как видите. Поставлен он не нами, а учеными, как обычно. Ха-ха-ха, за большую их ученую зарплату. Так вот, вопрос. Вот очень простой вопрос, на самом деле. Ты любишь готовить? Это первое. Второе. Ты умеешь готовить? Вот Кремов утверждает, что он любит, но не очень умеет. Ну и самое главное, чувствуешь ли ты соотношение между умом и умением готовить?
1: В твоем окружении. Это может быть личная жизненная статистика, опыт твой.
2: А может, это полная ерунда. Например, там, да, так сказать, и готовить человек умный. А может быть, правда. Да, реально, и готовит, и клинический просто идиот. Ну вообще просто...
1: Ну, гении не во всем гениальны, знаете.
2: Ну, короче, и да, еще важно, что последний раз ты приготовил? Вот это для меня лично. Потому что от этого очень многое зависит. Вот что у вас...
1: Или какая-то фишечка твоя, что ты готовишь, вот просто как... Ну, просто как бы чистый мед, как бы такая вот...
2: Да, но при этом, да, и при этом не очень умный. Да, там, случаи, связанные с тем, что ты не умный. Ты понял, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиян обвинили в создании дефицита бензина на заправках. По данным СМИ, нехватка топлива во многом связана с искусственным ажиотажем. Водители начинают массово запасаться горючим, опасаясь его исчезновения. Психологи объясняют это эффектом социального раздражения, когда тревога быстро передается от человека к человеку. В результате люди сами создают дефицит, которого изначально опасались.
2: Бензина нет из-за социального заражения?
3: Да то исключительно, есть... конечно. А из-за чего? Какие у вас еще версии? Какие варианты?
2: Да нет, я просто не знал. То есть проблема в том, что как бы все заразились.
3: Да, это свежо. Там уже ввели бензин по талонам, там разрешили продать какой-то...
2: Вот зараза, а! А вот мне интересно, то есть, когда он был, это просто не было заразы,
3: да?
2: Как бы, да? А вот что сначала? Как бы зараза, а потом массово запасаются горючим? Или сначала массово запасаются горючим, а потом зараза?
3: Ну, конечно, сначала как бы заразой запасаются горючим. Вот, наверное, какой-то один китаец что-то съел в Китае. И пошло, как бы, пошло начал тревожиться, как бы, да?
2: Да.
3: И передавал... Как-то...
2: А все оттуда, да? Да, и ковид оттуда, и это, конечно. Но социальное заражение. Как это свежо! Ой, как... Молодцы психологи! Хорошо, поздравляю, надеюсь, будет премия. А вот реально, вот у меня такой вопрос. Я просто, может быть... А что, вот россияне действительно массово скупают бензин? Вот вы сколько уже затарились?
3: Ну, я-то тут, как бы...
2: Не, просто скажите честно, место под диваном еще есть?
3: Да не, нет, о, у меня там место, знаете, там просто там...
2: На солянку.
3: Человек влезет.
2: Да, вы знаете, как покупать диваны. Нет, ну серьезно, сколько вот у вас? Потому что на самом деле, ну, ведь это, конечно, хорошо, это правильно, что, наверное, россияне скупают, но ведь можно не только скупать бензин, можно его еще и нюхать впрок. Да?
3: Вот зачем это?
2: Ну как, как, чтобы на всякий случай, так сказать, я имею в виду, что, ну, чтобы остался этот запах, а вдруг он исчезнет совсем. Слушайте, ну в любом случае, а что они хотят от нас, от россиян? Ну, конечно, социальное заражение. Ну, конечно, у нас у россиян рефлекс. Чуть что, сразу затариваться на черный день. Только раньше, как бы, россияне чуть что сразу скупали гречу, а теперь еще и бензин. И теперь на полках рядом с гречей и маринадом стоят канистры. А я вам скажу больше. А вот скоро те, кто ездят на газе, они же еще и газ будут скупать. А потом, когда совсем станет туго, они еще сами будут этот газ производить. Знаете, газики, домашний газ такой.
3: Ну да, нет границ смекалки народной. Ну, знаете, конечно, есть хороший способ борьбы с этой эпидемией социального заражения. Собственно, опыт пандемии. Нас нужно всех на карантин. Тут два плюса. Мы не будем заражать друг друга нахрест на карантине, да, этой социальной тревожностью. А второе, нам не нужен будет бензин, нам некуда будет ездить. Мы будем сидеть дома на удаленочке.
2: А да? Маски?
3: Ну, маски...
2: Маски нет, какие-то нужны?
3: Социальные, должны маски быть смешными, веселые,
2: нет, позитивные. Нет, маски в любом случае должны быть, особенно если будет еще речь про газ, если будет скупать газ. Потому что, когда люди будут сами производить газы, нам маски будут нужны хотя бы для этого. Ну, какой карантин, какая пандемия без масок, да? И, да, и понятно, люди сами производят газ, да? Там, скажем, бери, бабушка газы сама испускала, например, да? И вот тут нам пригодятся маски.
3: Выдержанный такой. Купаж. Ну, такой, ну, что...
2: Пропан. Два.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. В шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз».
0: «Рекорд». Реклама.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина.
3: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбэк. Узаконтите строй проект декларации на наш.ком.рф.
4: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
5: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
4: Новый JQ J6 создан для таких историй.
5: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
4: JQ J6. От 2 030 000 рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст шоу.
1: Спецподразделение для борьбы с радикальными феминистками предложили создать в России. По мнению общественников, такие группы должны отслеживать публикации в соцсетях и реагировать на случаи унижения мужчин. Кроме того, предлагается ввести в школах уроки полового воспитания, которые, как считают авторы инициативы, помогут предотвратить распространение радикальных феминистских идей среди подростков.
2: У нас есть такая угроза? У нас есть радикальные феминистки? Я что-то пропустил за выходные. В воскресенье что-то случилось? На нас напали радикальные террористки-феминистки?
3: Ну, слушайте, я не знаю. Я тоже из дома не выходил эти все вот длинные выходные. Может, это случилось?
2: Что-то случилось? Я просто...
3: За новостями не следил.
2: То есть спецподразделения должны отслеживать публикации и реагировать на случаи унижения мужчин?
3: Ну, случай это унижение мужчин. Нет, есть же, наверное.
2: Не так, что прям спецподразделение.
3: Кстати, да, спецподразделение.
2: Подразделение, это значит, что-то реально случилось. То есть мы все проспали. Может, тут на праздниках тети так унижали наших мужиков. О чем речь? Насколько мне известно, у нас, если есть какой-то крен в неравенстве, то он в так называемый патриархальную сторону.
3: Легенький такой, совсем небольшой.
2: В сторону доминирования мужчин. Слушайте, все. Я, кажется, понял. Все прояснилось. Да, успокойтесь, все нормально, все присаживайтесь, все хорошо. Знаете, в чем дело? Похоже, у нас возникло просто ужасное недоразумение. Возможно, просто, и возможно, кстати, на выходных, кто-то зашел не на тот сайт. Кто-то просто случайно зашел на сайт kukold.bold. Да, или там на сайт страдания молодого куколда. Ну или на сайт там bdsm.usa.
3: Или Казахстан.
2: То есть он зашел туда и видит там настоящий ужас. Там женщина не просто обзывает, она мужика, извините, порет. А у него еще и шарик во рту. Ну, это же это вообще никуда не годится.
3: Это неприятненько, согласен.
2: Конечно, да. Еще стягает его плетью, приговаривает. Ах ты, опущенец там туалетный, утенок.
3: Ну то еще, что же важно. Это предложили кто? Правильно, общественники, да? О которых мы много в последнее время с почтением и уважением говорим. Ну, зачем? Ну, вы же уже общественники. Зачем вам создавать какие-то спецподразделения? Вот да, на общественных правильно. Началах, как бы, сами делайте. Если там, если закон нарушен, то только...
2: Конечно, путь. Создавайте... А да, не надо перекладывать, конечно, ответственность на кого-то еще. Делайте сами, создавайте бригады. Возможно, нужны новые дружинники. Дружинники антикукол. То есть, возможно, что вот когда там, например, там женщина порит связанного мужика, оказать ему первую помощь и оперативно вытащить красный кожаный шарик изо рта.
0: Крем-хруст шоу. Новый трек на рекорде. Calvin Harris and Jazzy. 30

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянин не смог улететь в Северную Македонию из-за совета чат-GPT. По данным СМИ, нейросеть ошибочно сообщила мужчине, что виза для поездки не потребуется. После этого он купил билеты, забронировал отель и автомобиль, однако в аэропорту семье отказали в посадке из-за отсутствия необходимых документов. Попытка доказать свою правоту с помощью ответа чат-GPT успехом не увенчалась. Сотрудники авиакомпании предпочли довериться законодательству, а не искусственному интеллекту.
2: Да ладно! И что, даже когда он в телефоне показал текст, не про каналы, что ли?
3: А когда он показал текст, сотрудники уже, как бы, авиакомпания, как сказано, спросили, а виза нужна, как бы, Македония? Он такой, да, нужна. Вы правы, она нужна.
2: Да нет, нет, ну, нет, подождите, но он же показал им, да, вот смотрите, GPT. А что у нас так совсем GPT-чат не уважают?
3: Ну пока да, пока как бы такие вот, знаете, недоработочки юридические. Вот если был GPT-чат будет с печатью, с подписью.
2: О, конечно.
3: Директора.
2: Так ему надо было просто,
3: через госуслуги там.
2: Нет, конечно, это его тоже ошибка. Ему надо было ответ GPT-чата распечатать на бумажке, как бы для солидности. А то, что такое телефон, да, на границе, там, это серьезно, и там бумажка нужна. И, там GPT-чат, бумажка со словами, знаете, со словами GPT-чата. Да, вы правы, в Северную Македонию виза не нужна. Он же так спросил. Да, то есть, видимо, он задавал вопрос вот так. А правда ли, то есть ему ну, понятно, Коля сказал, да, там, правда ли, что в Северную Македонию не нужна виза? И GPT-чат, а он такой покладистый, как мы знаем. Да, вы правы, в Северную Македонию виза не нужна. И подпись. GPT-чат, старший, да? Что, это не прокатит на границе совсем?
3: Видите, вот Северной Македонии не прокатило. Какая-то отсталая страна, как бы, вне технологий современных. Не верю.
2: Но, да, нет, понимаете,
3: что за пещерные люди там живут в Северной Македонии?
2: Жуть! Но при этом, понимаете, это удар по всем нам. Вот так вот и верить GPT-чату. Но, знаете, что меня волнует? На самом деле, даже не этот конкретный случай. Вот объясните мне, а почему GPT-чат, он такой покладистый? Вот почему, когда ты его вот так вот спрашиваешь, типа, правда ли что там, да, правда ли что-то? И он отвечает тебе «да». Знаете, он так отвечает, как будто он боится, что его побьют за неприятный ответ. И у меня вопрос, кто его таким делал? Его делали какие-то сукны, да, ебоны,
3: да? Да, он боится последствий. Поэтому его нужно проверять. Как я делаю? Я набираю голосово, сначала своим нормальным голосом задаю вопрос, получаю ответ, а потом притворяюсь там девочкой маленькой.
4: Скажите, пожалуйста.
3: Задаю тот же вопрос.
2: Как бы, что это дает?
3: Вот, да, ну, то, что, не, пока он отвечает одинаково.
2: Не, придите, а скажите, ну-ка еще раз, как вам кажется, голосом маленькой девочки?
4: В каком году там?
2: Не, ну это голос гомика какого-то, просто, не, ну просто как,
3: ну, маленький.
2: Отрез, как человек, который только что, ну...
3: А, ты учил меня раскусил же сейчас?
2: Нет, конечно, вас раскусил, просто потому что евнух. Это совсем другое. Нет, попробуйте просто действительно потренироваться с голосом маленькой девочки.
3: Надо какую-то поставить, какую-то программу, чтобы он мне голос переводил.
2: Сам GPT-чат, да, поработайте над этим. Но, знаете, этот GPT-чат, он такой трусливый, что он всегда говорит, да, правильно, все время поддакивает. Это потому, что его делали не у нас, да? Вот если бы GPT-чат был сделан у нас, я вас уверяю, он бы таким трусоватым не был. То есть его там спрашивают, а правда ли, что из России в Северную Македонию виза не нужна? А он такой, нет, это вранье, ты что, дебил вообще? Тебя что, мама в детстве уронила с полки, что ли?
3: И может матом что-нибудь
2: добавить. Да, ты что, конченый? Я тебя поймаю, я тебя наваляю. И что потом делать, кстати?
3: Бежать?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Медреклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: живем в интересные времена, когда мало только денег, а всего остального очень и очень много. Ну а уж эфира этого хлама хоть завались. Мы даем вам кусок этого самого эфира, то вы его и сами берете, и сами пишете сюда постоянно кучу всего. Вот кое-что из этой кучи мы сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости» и чего там?
1: Ну тут в вопросе мы оттолкнулись от новости о том, что ученые заявили, что чем умнее человек, тем хуже он готовит. Психологи конкретно. Ученые. И тем самым открыли портал в небольшой кулинарный ад в наших сообщениях. Потому что мы спросили, так ли это действительно? Как-то коррелируется ли вот умение готовить с умом, с талантом? Там, на примерах, хорошо ли ты сам готовишь, плохо ли ты готовишь, умный ты, неумный. И вот что пишут наши слушатели. Вот Елена пишет. Я готовлю как бог и имею 2 высших образования. Выходит, все зря? Я что, тупая?
0: Почему? Может быть, она ничего не... Ты нам ничего не сказала про то, какое это образование. Если первое кулинарное, скажем, а второе кулинарное, то все сходится.
1: Ну, я... Ну, да, кстати, уточни.
0: То есть, по первому образованию, например, повар, а по второму, скажем, повар.
1: Высший.
0: Да, высший. А, кстати, чем отличается повар со средним образованием от повара с высшим?
1: Ну, как-то вот повар с высшим уже там как-то...
0: То есть, что, то есть повар со средним, вот так, всякий, что-то
1: да,
0: средний,
1: да? Да, средний, а повар с высшим, на всякие там демиглясы мутят всякие.
0: Что?
1: Да, не забей.
0: Не, демигляс, это новое слово, я забыл, что да, такое демигляс? Это вот имеет отношение к этому?
1: Не, вообще.
0: Демигляс, что это? Нет, серьезно, я не знаю
1: этого слова. Соус такой, ну.
0: Соус? А Демигляс это в честь кого? Кого
1: честь
0: звали
1: Деми и Гляса. Два было избирателя французские, разумеется.
0: Все, понял.
1: Антуан Деми, там, да, и Серж Мишель Гляс.
0: Да, лучше бы я этого не знал, да.
1: А вот Мишель пишет, Мишель Избутова. Судя по имени, вот чех интеллигентный и образованный, что и подтверждается его сообщением. Привет всем. Вообще, насчет кулинарных навыков и мозгов полная фигня в новости. Я учился в МГУ, работаю в Институте Академии Наук. Научили готовить вкусное фондю, блинчики, плов, разбираться, как выбирать и покупать, покупать прошутто и хамон. Сам люблю для успокоения приготовить что-нибудь любимое или новое.
0: Я не понял, подождите, его научили готовить фондю в Академии Наук?
1: Нет, ну, а хотя, может быть, и так.
0: Нет, а если фондю приготовлено в Академии Наук,
1: нет,
0: это...
1: Нет, в МГУ, он учился,
0: в МГУ?
1: Работает в Академии
0: Наук. Что он еще там готовит?
1: Фондю, блинчики, плов...
0: Плов!
1: Умеет выбирать и разбираться.
0: Вы представляете, плов, который тебя научили в Академии наук готовить, это тебе не вот это все, да? Это не для про... Это... А как вы себе представляете плов, приготовленный по рецептам Академии наук? Он какой? Прям это...
1: Прям такой вот, прям...
0: С академиком, да? С привкусом академика.
1: Данила пишет. Привет, Крем и Хруст. Я люблю готовить. Уже много разных блюд сделал по рецепту Ивлева и Беляковича. Из последнего азу по-татарски и рататуй. Советую.
0: Рата что?
1: Рататуй.
0: Это в каком смысле?
1: В хорошем самом смысле.
0: Но это еда или?
1: Еда.
0: Или...
1: Даже про это целый полуметражный мультфильм был.
0: Слава богу, я этого... А в эту? А рататуй это разве то, что едят?
1: Ну, там было 2 рататуя. Была...
0: Хорошо, давайте разберем, секунду. Просто там много так информации было. Давайте разберем, значит, рататуй, Ивлев и что?
1: Беляковича.
0: А, окей, и что?
1: А зуб по-татарски. Еще там такая...
0: Ага. Такие... А что они все делали все вместе?
1: Все делали.
0: Что рататуй делал с Ивлевым?
1: Нет, рататуй это Белькович. Он говорит, из последнего, то есть из Беляковича, рататуй и азу по-татарски. Белькович научил его делать.
0: Так смотрите, вот. То есть Ивлев научил Белькович, Белькович научил этого чувака, рататуй?
1: Да, научил... Да, Данилу научил. Ну, как это
0: все? Так все сложно, да, вы в кулинарном мире. Давайте я почитаю. Давайте, читайте, ладно.
1: Вот Татьяна пишет. Здравствуйте, КХ. Буквально вчера варила рассольник. А вообще люблю стряпать. Корреляции между соображалкой и готовкой не вижу. Разве что иногда от любви к кулинарии чувствую себя бабушкой.
0: То есть молодая девочка, видимо, да, девушка, чувствует себя бабушкой,
1: иногда.
0: И она не видит корреляции. То есть девушка уже в маразме, в бабушкином, и нет корреляции. Слушайте, кто это пишет?
1: Татьяна.
0: В хорошем смысле?
1: Ваша.
0: Сейчас, подождите, сейчас.
1: Как и рататуй.
0: Нет, а как ее найти? Татьяна. Татьяна Плесо?
1: Нет,
0: другое.
1: Мне
0: так написано.
1: Другое.
0: А вот, вижу, нашел, да, сейчас, секунду. Так, сейчас я ей позвоню. Татьяна, да? Так, сейчас. Это точно Татьяна? Сейчас. Вы уверены, что это Татьяна?
1: Криво. Ну да, он пишет так, что Татьяна. И...
0: Ну нет.
1: Имя основания не верить, человек, кто называется Татьяной. Вряд ли это Борис.
0: А вот что, такого не было в нашей практике? Я просто не понимаю, то ли я звоню. Нет, видимо, то и все. Че там опять, ну? Алло.
2: А
0: Алло! Здравствуйте! Это Татьяна, которая чувствует себя бабушкой, так?
2: Да, именно так.
0: Так, ну, Солнышко, давай вот с этого и начнем. Готовка, понятно, любишь готовить, и поэтому чувствуешь себя бабушкой. Расскажи, пожалуйста, в чем это проявляется?
2: Пожалуй, в житейской мудрости.
0: Что-что?
2: Пожалуй, в житейской мудрости.
1: Житейская мудрость.
0: А, она говорит, как будто у нее зубов нет уже, как у бабушки. Я ничего не понимаю. Еще раз. А, житейская мудрость, да?
2: Да.
0: А в какой момент ты ее приобрела, как готовила что?
2: Пирожки пекла.
0: Пекла пирожки и почувствовала себя в какой-то момент бабушкой, да?
2: Да.
0: А что это были за пирожки?
2: С капустой последний раз были.
0: Не с курагой. А с капустой пирожки. А, ну, послушайте, тут это понятно, да? Это, даже я себя почувствовал бы бабушкой, если бы пек пирожки с капустой. Мне кажется, что пирожки с капустой выходят из бабушек.
1: Ну, тебе понятно, почему вы не любите не есть, не готовить, чем вас кормили.
0: Да, Иваш, хорошо. И ты почувствовала, да, себя бабушкой, а ты ела эти пирожки?
2: Да, разумеется, конечно. Я даже гостей приглашала.
0: А когда ты больше себя чувствовала бабушкой? Когда готовила пирожки или когда их ела?
2: Не припомню.
0: Не припомню. Это, кстати, значит, что действительно чувствуешь себя бабушкой. То есть уже склероз. Это правильно. Значит, все сходится. Ну, скажи мне, солнышко, а вот сейчас, вот мы с тобой говорим, ты себя бабушкой чувствуешь?
2: Нет, я так
0: падаю. Это ты пукнула? Я посмотрю, там какой-то был звук такой. Это ты уже как бабушка не держал.
1: Это у нас телефон пукнул, наш старый.
0: Нет, подожди, я... Нет, секунду, я хочу понять, это ты пукнула после пирожков или телефон?
2: Это у вас...
0: У нас?
1: Это мы пухнули, давайте назовем.
0: А, да, я тоже стал забывать. Все из-за пирожков. Что тут наготовили, Крил?
1: Ну,
0: хорошо, что с... Скажи мне, что с бабушкой... Я могу с бабушкой встретиться.
1: Он вам кукушка говорит, сколько вам жить. И перестала говорить.
0: А, у нас кукушка? А, нет, слушай, тогда я не буду так быстро выходить из эфира. Я буду считать. Давайте. 7, 9, 11. А чем так быстро кукукой? Я
1: не успею считать. Еще 7 лет вам. И полгода.
0: А вам?
1: А это на вас, как бы я загадал, спросил.
0: На меня загадали? А на вас ноль. Ну, да, когда приходят кукушки, у нас новые кукушечки. Как это правило называется?
1: Ну, кукушка, кукушка, кукушонку кукуй. Связала капюшон.
0: Да, короче, у нас момент, когда полный кукуй, мы уходим, но это не
1: знаю. Скоро вернемся.
0: Да, это обязательно.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России начали продавать катафалки на базе «Лада Гранта». Специальная версия для ритуальных служб стоит около 2 миллионов 800 тысяч рублей. Автомобиль полностью оборудован для проведения похоронных церемоний. Внутри предусмотрено место для гроба, венков и необходимого инвентаря. Производством таких машин занимается компания из Нижнего Новгорода.
2: Ого! А это точно похоронная «Лада», а не обычная? Тюнинговая.
3: Ого, тюнинговая? Ну, в хорошем смысле, в похоронном смысле.
2: Нет, конечно, потому что, смотрите, ведь «Лада-катафалка» — это же решение. А почему они не хотят запустить такую линейку? И смотрите, внутри там было сказано, предусмотрено место для гроба, там венков и необходимого инвентаря. Ну, это значит, что «Лада» вместительная, да? То есть помещается гроб, инвентарь.
3: А «Гранта» в особенности.
2: Конечно. А в гробу же еще можно сделать огромный сабвуфер. Да, а главное...
3: Нет, в гробу не сделать. Давайте вот будем...
2: Нет, почему? Нет,
3: реалистами. Гроб там каждый раз новый. Понимаете, когда...
2: Ну, ладно, неважно. Но в любом случае...
3: Вынесут сабвуфер на первой же акции.
2: Хорошо, бог с ним. Но в любом случае такую «Ладу» можно тонировать. Потому что кто запретит катафалку к тонировку? Тонировка — это типа ритуальный такой элемент. Знаете, черная.
3: Они будут обязаны затонировать.
2: Конечно.
3: Все катафалки, они непрозрачные. То есть в этом-то их смысл. Да, вот.
2: Да, конечно, да. Бомбить, например, на ней будет сложно. Да, но подбросить до кладбища быстро, если что, можно. А, кстати, что вот очень важно, что вот если труп, в отличие от 90-х, да, труп был в багажнике. Как бы, да? А тут можно как бы цивильно сразу... Как
3: а,
2: бы,
3: кстати, можно и подбросить. Помните фильм «Однажды в Америке»? Мы смотрели. Там они встречали своего кореша из тюрьмы на катафалке. Потому что они уже замутили, бомбосы замутили похоронный бизнес, а в гробу лежала голая женщина. Ну, живая, живая. То есть.
2: О! Так я же говорю, сколько преимуществ! А главное, смотрите, самое главное преимущество, знаете какое? Ни один гаишник не остановит.
3: Ну, конечно, еще и честь отдаст, конечно.
2: Конечно.
3: С уважением у нас относится к этим всем вещам.
2: Конечно, а если даже остановит, то никогда не предъявит, там, что, например, пассажир не пристегнут. Там, типа, опасно, там, знаете, все эти разговоры, что может там не пристегнутым разбиться, там, да. А тут ты на катафалке можешь сказать, что он уже труп, лежит в гробу. Ну, пассажир, а он...
3: Главное лицо сделать грустное, соответствующее моменту.
2: Такую «Ладу» просто все в секунду раскупят. А знаете, а если еще... А вы представляете, а если еще продумать дизайн? Если на капоте сделать значок? Значок в виде гроба. Ведь все еще будут уступать, место пропускать.
3: Так будут уступать. Они катафалки же обычно, они черные, украшенные всякими золотыми завитушками.
2: Да, знаете, а если еще все-таки нет... А какой значок можно на капот такой?
3: Так, не знаю, какой-то... Например, там, да, любой значок
2: олень и...
3: будет лишним на самом деле. Вообще любой. Вообще...
2: Тогда просто вообще без капота.
3: Да.
2: А катафалк не заправляют за чужой счет бесплатно? Как-то где? Нет? То есть, не так, если типа...
3: Можешь слить соляру. Все отнесутся с пониманием. Если ты подъехал, слил кого-то. Тебе же нужно доехать, как бы, да?
2: Так вот, «Лада» катафалка, да? Как-то калина.
3: Одни плюсы, одни бонусы.
2: Минусов нет.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Новый Belgian X50+ готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый 4-цилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Belgian X50+ в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Belgian BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Не оферта. Подробности в Belgian BCR Motors. Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
2: Belgian. Надежность в движении.
3: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ Гагарин парк от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗАтлант. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
5: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
6: Новый JQ J6 создан для таких историй.
5: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
6: JQ J6. От 2 миллионов 30 тысяч рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
7: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянки взломали госуслуги и прописали в ее квартире 57 незнакомцев. Жительница Екатеринбурга выяснила, что доступ к ее аккаунту был восстановлен через центр обслуживания в Ингушетии, после чего в квартире начали массово оформлять временную регистрацию. По данным СМИ, часть прописанных уже запросила пособие на 85 детей, а самой хозяйке пришел счет за коммунальные услуги почти на 50 тысяч рублей. При этом полиция отказалась возбуждать уголовное дело, сославшись на невозможность установить личности жильцов и доказать ущерб.
2: Слушайте, а госуслуги реально удобная штука. То есть так можно было вот по щелчку пальца прописать как бы у любого в квартире 57 ингушей?
3: Ну да, причем без твоего ведома. Потому что раньше, знаете, когда вот до эры госуслуг было такое постоянно, что там задержана там какая-то москвичка, которая прописала у себя в квартире там 57 как бы там гастарбайтеров.
2: Да,
3: ну, и она за это как огребала. Штрафы там всякие.
2: Это вчерашний день.
3: А сейчас тебе как бы...
2: А сейчас еще удобнее. То есть тебе не надо даже париться.
3: Этот бизнес можно мутить даже не имея квартиры, да?
2: Да, конечно.
3: Раньше мутили его имея квартиру. Да. Одну удаленочку.
2: И главное, делать ничего не надо. Сами пропишут. А, кстати, как называется эта госуслуга на госуслуге? 57 ингушей за час? Или как?
3: Да нет, ну слушай, давайте вот, ну, пару дней ушло на это. Ну, что, давайте будем реалисты. За час.

0: маленький вопрос, и уверен, что специалисты мне его объяснят на раз-два. Смотрите, люди зарегистрированы через госуслуги. То есть они как бы, ну, и там имя, фамилия, дата рождения, да, там как бы есть там, да. Люди подали пособие на 57 детей. Имя, фамилия, дата рождения. А личности установить не могут. Что-то вот, какой-то, не хватает мне какой-то деталь.
1: А
0: знаете,
1: я объясню.
0: Мосточек перекинуть хотелось бы.
1: Все очень просто. Это же, смотрите, дело, они зарегистрировались в Екатеринбурге. Да. А сами они как бы якобы из Ингушетии. Просто ингушские имена сложные для екатеринбургских.
0: А, то есть она пришла в екатеринбургскую полицию. Да. Это же больше сложно, потому что, ну они в Екатеринбурге, а мы здесь, как мы их там?
1: Да,
0: там,
1: и потом, да, туда-сюда, конечно, да, есть вопросы. Не, ну подождите, но, то есть они, значит, взломали и прописались. Ну, кстати, им не просто прописались, то есть им этого было мало. Что такое просто регистрация?
0: Пособие,
1: да? Да, да, им нужно было еще хотя бы пособие на 85 детей. А могли бы, это, кстати, по-скромненькому, да, могли бы на 200 детей. А, кстати, у них вот реально 85 детей?
0: Я думаю, да.
1: Ну, смотрите, на самом деле это действительно немного, потому что 85 детей, смотрите, 85 детей на, разделить на 2, то есть на пару, да, то есть на мама и папа, да?
0: А может, там не полная семья? Такое у нас еще бывает.
1: Ну, хорошо, давайте в среднем представим, все-таки полная. Это 42,5 пары. Да? И у них, значит, по целых 2,02 ребенка на пару. Почему 85?
0: Потому что, смотрите, нет, там 57 как бы незнакомцев. Она еще их и не знает.
1: А как бы ингушей. Ну, разумеется,
0: незнакомцев.
1: В этом весь прикол.
0: У 57 незнакомых ингушей на круг 85 детей. Не так уж и много, кстати, да?
1: А, кстати, может, кстати, обманули. Может, на самом деле не 85, а 84.
0: Ну, я думаю, что, ну что вы, ну зачем? Ну нет, если... 85,
1: не исключаю, обманщики. Но, смотрите, взломали доступ к аккаунту, был восстановлен. А это возможно? То есть даже при взломанном аккаунте. То есть я могу, значит, получать, что там я могу официально через госуслуги прописать у себя 57 человек. Потому что если нет, то как это возможно через даже взломанный аккаунт? Потому что взлом это только как бы проникновение.
0: Ну да, только открыт
1: да,
0: вход.
1: Да, и все. Значит, если что, я могу у себя прописать 57 ингушей. А то у меня тема есть небольшая.
0: Ну, как бы, да, и мне тут что-то стало грустновато дома.
1: Одному, да?
0: Хочется праздника настоящего.
1: Но объясните мне другое. А почему они выбрали именно эту женщину? Чем хороша именно она? Ведь, смотрите, она же из Екатеринбурга, да? Я понимаю, если бы она была еще из Москвы, да? То есть,
0: но почему? У них какие-то дела важные, какая-то тема в Екатеринбурге. То есть, им нужно в Екатеринбурге прописаться. Может быть, знаете, вот без регистрации не устраивают на работу, скажем, водителями троллейбуса или пожарным.
1: А
0: они хотят вот водителями
1: в Екатеринбурге.
0: Да.
1: Не, а может, у него просто квартира большая, двушка с ковром, например, с красивым.
0: Двушки тоже, может, 114, в два раза больше, чем 57.
1: Ну, и, значит, что в итоге? Значит, полиция отказалась возбуждать уголовное дело. И, значит, в итоге что? Значит, у нее в квартире по-прежнему зарегистрированы 57 человек, и они получают пособие на 85 детей. Правильно?
0: Ну, наверное, да.
1: Да, и отсюда вывод. Взломать госуслуги и прописаться у кого-нибудь незнакомого, это каждый дурак может. А вот выписать из своей квартиры 57 чужих человек, это челлендж для интеллектуалов.
2: Крем-хруст-шоу.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свою широкую длинную накидку. Поверх своего остального платья собрался уходить. Но я, господин Кремов, читаем сообщения. Мы их почти не читали, кстати. Че там?
1: По поводу связи как бы высокого интеллекта с умением и любовью к готовке. О чем заявили нам психологи, что, в общем, чем больше человек любит готовить, тем он как бы, ну, не такой уж умный, как они заявляют. С чем спорят очень наши слушатели? Вот, например, такой жесткий довод, что умные люди могут хорошо готовить. Мой батя хорошо жарит в масле. Батя может быть не умным? Нет.
0: Ну, а тут есть нюанс. Смотря что он жарит
1: все
0: в масле.
1: Все в масле жарит.
0: Нет, подождите, вот это в масле. Это
1: да в масле.
0: Насколько
1: все...
0: это умно? Все. Ну, вот я не знаю. У меня был случай, да, один раз я это... в масле.
1: Прызнуло, да?
0: Это же не то, чтобы...
1: А вот другой случай, другой. Совершенно очень лаконичное сообщение. Возможно, тоже по поводу что-то в масле. Человек написал два слова. Копченый палец.
0: Умный. Сразу чувствую, ум. Это интеллектуал.
1: Да.
0: А вот пишет, кто... А, вот друг Эпштейна пишет, так, сегодня за человек, вот пишет. Добрых вечеров,

0: уважаемые, жарил вчера пельмени в масле.
1: Перемечи он написал.
0: Это вы тоже видите?
1: Это как беляши, да.
0: А, перемечи, извините, да-да-да. Да, все изменилось, да. Беру свои слова назад. Жарил вчера перемечи в масле с мясом лося. Огонь получился. Ты не понял, это типа лось горел, что ли? Что значит огонь?
1: Ну, по вкусу огонь получился. С мясом лося перемечи. Это же как бы...
0: А скажите мне, я просто не знаю, а где они берут... Лосей обычно. Это...
1: Смотрите, где мясо лося?
0: Да, ну, да? Лося может быть, кроме мяса?
1: Мясо, рога, копыта.
0: А бывает и пельмени и перемечи с рогами, да. Или что?
1: Мясо лося, есть такой секретный лайфхак, берут у лося.
0: А, лося завалил?
1: Да.
0: У лося. А бывает мясо лося не у лося? Нет, у нас же все подделка. Бывает тут мясо лося, а на самом деле с петуха.
1: С лосося, да. Бывает такое, да.
0: Так, ну вот пишет... Вот не знаю, к чему, вот Алексей пишет, Алексей... А, Леха Степанова, так себя называет, он пишет. Кстати, победительницу конкурса «Мисс Турция» 1999, это же более-менее кстати, да?
1: Это вообще, есть как кстати, 30 лет это не срок для «Мисс Турция» 99.
0: Ну, нет, лучше поздно, чем никогда. Представляете, если бы он, например, да, об этом там еще там лет через 20 сказал. Все-таки, да, вовремя он пишет. Кстати, победительницу конкурса «Мисс Турция» 1999 зовут Айше Хатун... Она. Вот я ничего не понял. Зовут это в смысле это ее имя или ее так прозвали после какого-то случая на
1: конкурсе? Я не знаю, кто из этих турок разберет, как бы там.
0: Нет, нет, просто это для меня это важно. Был случай, например, и после этого. То есть раньше звали просто Айше Хатун. А бы что-то случилось?
1: Да, и добавили почетный титул, возможно. И хотя все очень актуально, это действительно очень кстати. Вот знал такой занимательный, очень важный факт человек. И никак не мог кстати его сказать. Ну, знаешь, как говорится, к слову пришлось. А мы сегодня говорим о кулинарии. И вот, кстати, вот этот замечательный факт. А вот человек спрашивает нас. Шоу Кремова и Хрусталева планируется в Мурманске?
0: Насколько я знаю, идут переговоры.
1: Кстати, моя ошибка, мой фейл. Он не спрашивает, он утверждает, там нет знака вопроса. Шоу Кремова и Хрусталева планируется
0: уже
1: в Мурманске.
0: Давно.
1: Видимо, наше руководство ведет переговоры.
0: Да, возможно, с 80-х. Но что-то идет не так. Ну, послушайте, вот даже что пармутся открыть Трампу. Он эти переговоры уже там за полгода почти ведет.
1: Кстати, снюхай Трампа с юбилеем.
0: Да, с прошедшей.
1: С нынешним Си Цзиньпина поздравляю.
0: Так вот, они не могут договориться об открытии Армузского пролива. А о том нашем шоу. Это же сколько подводных камней.
1: Да.
0: Кстати, это же нигде... В Мурманске. Это, во-первых, там холодно, да, и для шоу.
1: Ну, там, да. Ночью темно.
0: Но не белый. Но, вот, например... А вот, смотрите, пишет... А вот неизвестный пишет... Слушайте, вопросы. Вопросы тоже никто не отменял. Вот неизвестный пишет. Проанализируйте, пожалуйста, ситуацию с исчезновением топлива. Ну, это вам, да.
1: Давайте. Ну, смотрите, вопрос, конечно, очень важный, актуальный, непростой. Смотрите, было вот топливо, да?
0: Так,
1: топливо,
0: только я записываю, топливо. Так.
1: И вот оно, исчезло,
0: так.
1: Топливо. Вот исчезло.
0: Анализ где?
1: Сначала было, потом исчезло. Это нехорошо.
0: А, вот это анализ, это, да. Вывод, это важно.
1: Это такое, да. Вот, будем как-то работать над этим.
0: Вот теперь понятно, что вы аналитик. Вот пишет... чувак без ника. Сорян, труженики, променял вас на сокер, тема какая-то. А тут все серьезно, 22 мужика на один шарик. А почему он называет это сокером? Он же не плюс 3, это же не США.
1: Нет, это не США, но он поехал в США, в Мексику на чемпионат.
0: А, как тут едешь в США, называешь футбол, да? Сокер? А, кстати, как там дело на чемпионате мира? Действительно,
1: да,
0: что-то...
1: Туда,
0: интересно, более-менее, да? Там, проанализируйте
1: там
0: ситуацию.
1: Да.
0: Ну, как-то... Как...
1: Да, вроде пока только все начиналось, вроде закручивается. Да, и все говорят, что очень жарко.
0: Ёп. Что?
1: Что это? Все пошли.
0: Это... Нет, и так надо идти, но после этого...
1: Да вообще болеть нужно, блядь.
0: Ну что, я немножко даже этот... Я вижу, вы посинели, да? Ну что, товарищи, дорогие, мы расходимся. Или наоборот, сходимся с теми, кто подходит и приходит и подписывается на мой канал. В Телеграме он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати».

Но если вы готовы потанцевать, то впереди у нас 2 часа рекорд-пати. Я приветствую всех, кто на позитиве, друзья. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы начинаем 120-минутное танцевальное действие. Наша радио-вечеринка. А значит, в ближайшие 2 часа раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Ловим мощный плюс вайбик. Ну и, конечно же, зовем друзей, чтобы на наших импровизированных танцполах было больше людей, а значит, было веселее. Впереди танцы, впереди ваше суперское настроение. Ну и, конечно же, та самая музыка, за которую вы любите, цените и включаете ровно в 9 часов по московскому времени нашу радиовечеринку «Рекорд Пати». Предлагаю начинать наполнять импровизированный танцпол.

0: Рекорд. Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган Центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юниэс, гибридный внедорожник Дипал G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган Центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026.
5: Джили Ситирей – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для того, что важно. В BCR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Джили на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно по 30 июня 2026 года.
6: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
7: Лето не любит потом. Лето любит сейчас.
8: Сейчас открыть новые дороги. Сейчас уехать туда, где нет связи. Сейчас встретить закат не в ленте, а своими глазами.
9: Новый JQ J6 создан для таких историй.
8: Яркий характер, современный дизайн и свобода ехать туда, куда хочется.
9: JQ J6 от 2 030 000 рублей в июне в Нижегородце. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Реклама не оферта.
10: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Тосбербанк. Узаконите дестрой. Проект декларации на наш.ком.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, спойлеров, там более сотни, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки, ну и, конечно же, помните про интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, ведь это некое продолжение нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас звучит Special for You еще 90 минут здесь, на Рекорде.

0: Record. Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
4: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Надеюсь, что вы, точнее вас, стало больше на наших импровизированных танцполах. Надеюсь, что вы уже прекрасно понимаете, как превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Ну и, разумеется, всегда и везде лучше с друзьями. А потому позовите их либо к радиоприемнику, либо к телефону, либо к Bluetooth-колонке. В общем, к тому месту, откуда у вас звучит... Странное, конечно, звучание к тому месту. Ну, короче, к той колонке, где у вас звучит радиорекорд. Да, давайте прямо сейчас продолжать наполнять импровизированные танцполы в рамках второго часа радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
6: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
7: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
10: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-ТОП.
11: 281-85-99.
12: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
13: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 12-333-00-263.
15: Клиника «Созвездие Офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Когда качество становится стандартом. Созвездие 52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Угрянец 11-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниас в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина.
2: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 5201.

лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Радио Рекорд, есть сайт radiorecord.ru, там более сотни интернет-станций. Выбрать есть из чего, добавить в избранное, разумеется, тоже. Плюс ко всему, есть у нас прямой эфир Радио Рекорд, и через полчасика в рамках Рекорд Релиза расскажу вам о свежих, свежайших клубных треках, так что советую не пропустить. Ну, а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на Радио Тусе Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: канал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии Ника Спринг. Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
2: Ника Спринг.
3: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
5: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
6: Агат РФ Пробег. Надежный автомобили для яркого лета.
5: Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
9: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
10: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниас в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина.
11: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

начале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента, плюс ко всему свежего в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. А так, например, можно легко найти и послушать Крему Хрусталева, вейкаперов, их вырезки из шоу. Разумеется, мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Лиз, Виолетта Юшкина, Женя Балдин и еще много-много интересных персоналей вы найдете в наших телеграм-каналах, в нашем телеграм-канале Рекорд нижнее подчеркивание плейлист. Не только персонально, но еще и их шоу, разумеется, тоже. Буквально через несколько минут я, Тим Вокс, никуда не убегаю, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в следующем части расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд-релиза. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и властью мне данной я открываю новый эпизод Рекорд Релиза, где в ближайший час расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы же, в свою очередь, с музыкальной командой Рекорда все это собрали в единую селекцию часовую и прямо сейчас готовы выдать вам. Стартуем вместе с очень громкой коллаборацией Хугель, который объединился с Биг Шон и легендарным Скотт Сторч для трека Body Drop, который официально вышел 12 июня на его собственном лейбле, лейбле Хугель, имеется в виду Make the Girls Dance. История Релиза то интересное, знаете ли, еще до официального выхода композиция успела наделать шума после совместного появления Хугели Биг Шон на Коачелла, ну а сама пластинка стала очередным синглом в преддверии дебютного альбома 21. Прямо сейчас в рекорд-релизе Хугель, Биг Шон, Скотт Сторч, Body Drop.
0: Рекорд-релиз.

Продолжение рекорд-релиза, друзья, композиция Disco Lines, Magic Mason Princess Superstar, Push It. Да, следующая работа Push It, релиз состоялся 12 июня также, но на лейбле Armada Music у Армина Ван Бюрна. Сразу композиция привлекла внимание благодаря участию Мейсона и Princess Superstar, автора культового Perfect Exceder, который спустя почти два десятилетия остается одним из самых узнаваемых хаус-гимнов, уж точно я могу сказать про себя-то, да. Новая работа, еще одно пересечение классического наследия с современным клубным звучанием, ну а Армада продолжает активно продвигать подобные кроссовер-проекты. Прямо сейчас в рекорд-лизе Disco Lions, Magic Mason and Princess Superstar.

0: Рекорд. Реклама.
1: Курочка, курочка, Павловская курочка.
2: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
1: Курочка, курочка, Павловская курочка.
2: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Давай поспорим.
5: Ну что?
4: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
5: Уже нашел.
4: И новые автомобили есть?
5: Есть.
4: И выгодный кредит?
5: Есть.
4: И безопасная сделка?
5: Есть.
4: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
5: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
4: Так не бывает.
5: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Рекорд-релиз продолжается вместе вот с какой композицией. Оливер Хелденс и Сэм Харпер. Satisfy называется. Продолжает Оливер Хелденс стабильно пополнять каталог собственных релизов. И на этот раз представляет Satisfy. Это записанная работа вместе с Сэмом Харпером. За последние годы Хелденс сумел сохранить статус одного из самых влиятельных артистов современной хаус-сцены, одновременно развивая и классического Оливера Хелденса, и более техноориентированного своего проекта High-Low. Уже в первые дни после выхода трек появился в крупных редакторских дэнс-плейлистах, стриминговых сервисов. В принципе, что для релизов Оливера Хелденса давно стало хорошей традицией. Итак, прямо сейчас ловим рекорд-релизе Оливер Хелденс, Сэм Харпер, Satisfy.

Так, а тут наши парни уже, Шапов, Свенки Тюнс, так называется Wild and Free. Для российских поклонников электронной сцены это еще и приятная встреча двух хороших знакомых имен. Шапов и Свенки Тюнс уже, кстати, не первый год успешно работают на международном рынке, а их каталоги включают релизы на Axtone, Протоколе, Армаде, других крупных импринтах, то есть лейблах. Wild and Free — коллаборация, которая объединяет опыт обоих проектов и еще раз напоминает, насколько уверенно наши российские ребята, продюсеры, собственно говоря, продолжают чувствовать себя на мировой EDM-сцене. Спасибо огромное, ребят. Давайте двигайтесь в том же правильном музыкальном направлении. Шапов, Свенки Тюнс, Wild and Free.

Это рекорд релиза. Здесь у нас продолжение Робин Шульц и Мартин Хёргер. Аризона. Очень любопытная работа. И союз тоже Робина Шульца и Мартина Хёргера, честно говоря, неожиданный по мне. Так даже один давно стал глобальной поп-звездой с миллиардным прослушиванием. При миллиардные прослушиваниями, да. Второй уверенно закрепился среди самых востребованных представителей бейс-хаус и тек-хаус сцены. Вообще Аризона, трек имеется в виду, уже попала в свежие редакторские подборки танцевальной музыки. И этот трек стал одной из самых заметных премьер недели, объединив аудиторию двух совершенно, по мне, так разных музыкальных миров. Итак, прямо сейчас Робин Шульц, Мартин Хёргер, Аризона в рекорд-релизе.

0: Рекорд. Реклама.
1: Давай поспорим.
2: На что?
1: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
2: Уже нашел.
1: И новые автомобили есть?
2: Есть.
1: И выгодный кредит?
2: Есть.
1: И безопасная сделка?
2: Есть.
1: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
2: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
1: Так не бывает.
2: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

А это у нас кто? Бенни Бенасси, итальянский продюсер вместе с Два Лайт, California Dreamin'. Бенни Бенасси, равно как и California Dreamin', в представлении давно не нуждается. Автор Satisfaction продолжает активно выпускать новую музыку и искать интересные коллаборации с артистами нового поколения. В California Dreamin', записанный вместе с Два Лайт, он в очередной раз демонстрирует, что не собирается жить исключительно за счет своего каталога нулевых и продолжает оставаться активным участником современной электронной сцены. Ну что ж, Бенни Бенасси, Два Лайт, California Dreamin'.

Ну и пацаны, сегодняшнего эпизода рекорд релиза Габри Понте, Т-78, Рудиджи и Доброс, Outside World. Завершаем сегодняшний выпуск еще одной работы с серьезным итальянским составом. Габри Понте, который продолжает невероятно продуктивный период своей карьеры, объединил с Т-78, Рудиджи и Доброс для новой версии Outside World. Для Габри Понте последние годы вообще, знаете, складываются впечатляющие. После возвращения на вершины мировых чартов он регулярно появляется в крупнейших европейских фестивальных лайнапах, ну и продолжает, в свою очередь, переосмыслить культовые танцевальные мотивы для нового поколения слушателей. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе под занавес его Габри Понте, Т-78, Рудиджи, Доброс, Outside World. Я же напомню, что записи всех предыдущих рекорд-релизов и рекорд-лап-шоу ищите в двух телеграм-каналах «Рекорд нижнее подчеркивание плейлист» и в моей личной телеге «Тимвокс». И этот новый эпизод рекорд-релиза тоже совсем скоро там появится. Поэтому обязательно, как только увидите, что мы его дропнули, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Далее по расписанию. Так, понедельник у нас сегодня. А значит, диджей Фил в этой студии совсем скоро появится с трансмиссией в продолжении рекорд-клаба. Меня, в свою очередь, зовут Тимвокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки

Ну что, друзья, здесь продолжается трансмиссия. С вами Фил. Прямо сейчас с лейбла Euphonic. Это немецкий лейбл. Джон Грант, Hyperstate, так называется композиция. Напомню, кстати, что вы можете не только слушать эфир Радио Рекорд, но также можете и смотреть его. Потому что у нас есть видеотрансляция, она есть во ВКонтакте и она есть на Рутюбе. Впоследствии мы еще и выкладываем запись на YouTube тоже. И что еще стоит отметить, это то, что мы с вами можем общаться. У нас есть приложение Радио Рекорд, при помощи которого вы всегда можете написать сюда мне. Если есть вопросы, задавайте, отвечу с удовольствием. Может быть, даже в прямом эфире, если такой вопрос будет общий. Что касается ближайших выступлений в Санкт-Петербурге, интересовались, мы с вами увидимся на Вокафесте. Это будет Питер. Это будет начало июля.

Музыка звучит в эфире первого танцевальной и заканчивается первый час радиошоу трансмиссия. Это Madden и UFO. Трек называется Temple of Era. Это, кстати, гимн фестиваля Аура. Я ничего не могу вам сказать про этот фестиваль. И, кстати, еще у нас сегодня прозвучит еще один гимн фестиваля, только уже там.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Ну что, друзья, у нас стартовал второй час радио-шоу «Трансмиссия». Добро пожаловать в максимально позитивную, классную, самое главное, новую, свежую музыку ADQ и Sonda Music. «Start with a Dream» — так называется работа, лейбл Sonda.

Club. Feel. Ну что, друзья, вот так вот, как всегда, максимально быстро пролетели эти два часа. Говорю вам всем большое спасибо за компанию. Прямо сейчас последняя композиция. Я напомню, кстати, что всегда послушать запись радиошоу-трансмиссии, как и всех остальных радиошоу, которые выходят на Радио Рекорд, можно при помощи нашего телеграм-канала «Плейлисты Радио Рекорд». В общем, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Естественно, мы есть в Максе, в ВК, в Телеге, в Рутюбе. В общем, везде нас можно найти. Поэтому выбирайте любую удобную для вас платформу и будьте вместе с нами. Не забывайте скачивать приложение Радио Рекорд, где более сотни интернет-радиостанций. Если вдруг будете отъезжать куда-нибудь, то будете всегда так или иначе с нами на связи музыкально и

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. «Кефир».
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд» и тем, кто слушает меня в сети. Спасибо вам, что поддерживаете меня активностью в соцсетях. Сегодня я подготовил для вас подборку новых треков, ранее не звучавших в моих миксах на радио. Это будет красивая музыка. Первый трек называется «Memories» – «Воспоминания». Отличная музыка для начала эфира. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб» с «Кефиром».

На мой взгляд, стиль Organic House впитал в себя в разной мере в зависимости от опыта и желаний музыкантов, которые пишут подобную музыку, такие стили, как ambient, этническое звучание разных континентов и народностей, транса и классического дип-хауса образца середины 90-х прошлого века. Одно из самых интересных для меня музыкальных течений в последнее время. Основную красоту этого стиля вижу в отсутствии прямой экспрессии. Общая мягкость данного стиля дает слушателю большие возможности для фантазии и личного восприятия того, что мы слышим. Это звучание не подстегивает кнутом. Ты только творишь в полете подсознания. Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио от слова «радовать». С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Британский музыкант Бен Мандей только что радовал нас красотой трека «Балтик». Сейчас в эфире плавно появляется романтичное настроение «Love Begins», дуэта «Saint Ego» и «Alessandra и Love». Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

середине микса звучание больших пространств мягкой пульсации трека City 17 плавно переходит в Intermediate от Николаса Сория, явно соответствуя своему расположению в миксе и продолжая космические настроения в целом. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной, это DJ Кефир.

В данный момент с нами в эфире иранский музыкант Хафт и его трек «Paper Tiger» в ремиксе «Serious Dancers». Оставайтесь со мной, это диджей Кефир.

Джесси Нимни и Лукас Сарате украшают этот момент своим треком «The Secret We Found» и делятся этим знанием с нами. Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Диджей Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Также хочу отметить, что 3 и 4 июля буду в Челябинске. А пока до встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

4 радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.